0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Так называлась эта песня группы «Винтаж» на русском радио. Да, были времена, когда каждый снимок что-то значил, даже если он ничего не значил. Ну, просто потому, что любая ерунда выходила на бумагу из этого полароида. А сейчас заглядываешь в телефон и думаешь, да. И когда я за эти 4 дня небольшого отпуска успел сделать 400 фотографий, причем таких неплохих фотографий, хороших фотографий, это всего за 4 дня. Страшно представить, друзья, сколько в наших с вами телефонах вот этих вот фотографий, которые мы ежедневно делаем. Их настолько много, что даже облако уже шлет письма с намеками. Ну, может быть, хватит? Может быть, хватит все это фотографировать? Но, кстати, у меня тут недавно возникла хорошая идея. Надо как-то использовать все эти тысячи фотографий, которые я понаделал за прошедшие годы. Думаю, может быть, достать старую добрую фоторамку, чтобы просто так эти цифровые завалы не лежали в глубинах компьютера. Достать фоторамку, загрузить на флешку, ну и пусть себе крутится по кругу где-нибудь на кухне в фоторамке. Хорошая идея. Тем более там друзья, которых давно уже не видел. Кстати, сегодня Международный день друзей. Не забудьте поздравить своих друзей с этим праздником. В общем, да, навевает все это мысли про фото, какое-то правильное поведение с фотографиями нашими, с тем, чтобы со всем этим наконец-таки разобраться. Мы с вами разбираемся с музыкой. 3.08 в столице. Я всем желаю хорошего настроения в продолжении «Океан музыки».
2: Тебе о том, что далеко еще весна,

0: Новая песня на русском. Улетай, улетай,
1: улетай. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Александр Панайотов на русском радио. Великолепная история. Улетай. Да, хотелось бы вот прямо сейчас, но в крайнем случае через пару часов улететь на отдых. Все знают, что самый лучший антидепрессант — это собранный в отпуск чемодан. И если у вас болит голова, друзья, просто приложите ко лбу билет на море или билет на самолет. Отпуск, в общем, на то и отпуск, чтобы отпустило. Кстати, что там насчет статистики? Ну вот, например, по данным исследования, опубликованным в мае этого года, почти половина россиян, 47%, планируют брать отпуск летом. А еще 18% не определились со своими планами. Ну, то есть исследование было в мае, на тот момент не определились. Среди тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирают июль. Это 46% респондентов. Июнь — 20% говорили в мае, а август — 34%. Ну, тоже, кстати говоря, немало. Так что всем, кто собирается в отпуск, приятного отпуска. Остальные 53% не отдыхают.

Уж в Москве вчера были дожди, весь вечер погодка, напоминающая фильм «На гребне волны» с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи, хоть выбегай из подъезда с криком «Ура! Купаться!». Кто еще не успел слетать в отпуск, не надо никуда ехать, море пришло само к нам вчера, но прям дождь без конца лил, вот льет и льет и льет, а я думаю, мне на работу выходить на русское радио, но сейчас вот ноги замочу, сейчас весь мокрый приеду, ну как-то умудрился, в общем, между каплями, между струйками. А все почему, друзья? Потому что срочно нужно было всем нам звонить Ирине Аллегровой. Ведь она тучи разводит руками обычно. Так, ну сегодня, судя по прогнозу, небольшой дождь в Москве в течение дня. Завтра без осадков, а вот конец недели будет жарким. Конец недели будет жарким. Пожелания нам и пожелания вам. То есть вашему региону, вашему городу, вашей стране, чтобы август у нас был в плане погоды. Я надеюсь, так и будет. Уверен, мы с вами просто достойны хорошего августа. Потому что лето 2026 официально можно уже назвать каким-то мокрым, излишне мокрым. Максим, научись летать, Сергей Лазарев. Все это впереди. 3:44 в столице, Русское радио. Я Сорокин с вами. Артем

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на русском. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Русское радио.
4: Играет гитара, прощай за пара, бродяга парень будет танцевать.
3: Только любимая.
4: Отпускаю ее в небо, улетает, что ты милее.
3: Только лучшее.
5: И пусть они говорят, что нас испортились, но между нами своя атмосфера эстетики.
3: Слушайте лучшее, любимое. На русском.

0: русском радио Артем Сорокин.
1: Ну, многие вещи сильнее меня. Так вот, домой приходишь вечерком, думаешь, лягу спать вовремя, а потом обнаруживаешь, что уже 4 утра, и ты завис на какой-то серии любимого сериала. А, кстати, интересно, друзья, как раз в этот день, 30 июля 1984 года, на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара». Это мыльная опера, транслировавшаяся в США с 84 года по 93 год. Первый сериал, показанный в СНГ после распада СССР, один из самых популярных и длинных из когда-либо транслировавшихся в России. Название сериала стало синонимом понятия «мыльная опера». Всего, как вы думаете, сколько было снято серий? 2564 серии, включая серии, не вышедшие на экран. Есть даже анекдот по этому поводу. Мол, если мужчина предлагает тебе сесть и посмотреть всю «Санта-Барбару», то это значит, что он хочет остаться с тобой на всю жизнь. Ну что, у нас тут на русском радио своя «Санта-Барбара» музыкальная. Анна Асти и Дима Билан. Прямо сейчас песня «Эпилог». Когда они выпускали эту песню, даже были какие-то там слухи, что что-то там между ними может быть. Ну, вряд ли, вряд ли.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много ты.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Май – это месяц, когда загорать еще рано, а худеть уже поздно.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
4: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
4: Слушайте лучше, любимое, на русском.

Но все-таки, наверное, не обижать совсем невозможно. Главное вовремя мириться, главное вовремя признавать свои ошибки. Ну и в целом болтай-болтай, а рукам воли не давай, как моя мама говорила мне в детстве. В целом же мужьям, у которых жены любят выяснять отношения с битьем посуды, на заметку, пусть сначала супруга остынет после каких-то слов, а потом предложите ей шуточное такое: «Милая, давай мы купим с тобой пластиковую посуду, многоскандальную». Или так.

солнышко, в следующий раз мы с тобой будем ссориться только в комнате без тяжелых предметов и с резиновыми стенами. Это идеальный вариант. Ну что, друзья, 4.28 столица, с вами Русское радио. У нас с вами еще столько впереди всего интересного, столько классной музыки. Андрей Губин, «Елка», Александр Шоуа прямо сейчас.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами.
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.

0: Очень сложно.
1: Ну, когда невозможно рассказать историю, слишком большая, слишком сложная, по современным трендам надо использовать искусственный интеллект, в смысле нейросети, она-то сократит, сделает историю тезисной. Правда, надо, конечно, за ИИ проверять. Сам регулярно использую и ошибки нахожу, особенно, знаете, когда спрашиваешь у заграничного искусственного интеллекта что-нибудь, ну, например, про российскую поп-музыку. Вот как помню, спрашивал у, кажется, чата GPT, что-то там про творчество Иванушек, ну столько там ошибок, столько там ерунды написано. Все посмешал, поперемешивал. В этом смысле, конечно, я пришел к такому выводу. Спрашиваешь про российскую музыку, про российскую историю, лучше спрашиваю у российской нейросети. Спрашиваешь что-нибудь про Забугорное, спрашиваю Забугорное. Ну, короче, тут надо проверять, тут надо перепроверять. Хотя, в общем, понемножку понимаешь, что без нейросети, без искусственного интеллекта уже мир не такой. Он, конечно, обогащает. 4:49 в столице, с вами Русское радио. Всем замечательного четверга. Сегодня 30 июля. Я, Артем Сорокин, готов ставить для вас и далее лучшие песни. Серебро в продолжении.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
3: Артем Сорокин на Русском

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Что слушает страна.
3: Это залипательно.
1: Русское радио.
4: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: эта ночь.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучше.
2: Останься со мной.
1: Только любимое.
2: Каждому.

Да, когда просыпаешься, все, о чем бы ты ни мечтал и не хотел, это наконец-то позавтракать, выпить чашечку кофе, какой-нибудь бутерброд слопать, и мир как будто сразу трансформируется, изменяется, и настроение вроде другое, уже не хочется взять какой-нибудь веник и всех и огреть. Кстати, интересно, что в этот день в 1898 году американский врач Джон Харви Келлог и его брат Уилл изобрели кукурузные хлопья. Это к разговору про позавтракать. До сих пор врачи спорят насчет кукурузных хлопьев. Но, в общем, правда такова, что есть в них польза. Во-первых, клетчатка из цельного зерна. Витамины и минералы часто добавляют туда. Быстрый источник энергии. Но и вред. Много сахара в сладких вариантах. Хлопьев высокий гликемический индекс, мало белка и, возможно, индивидуальная непереносимость. Так что специалисты по питанию говорят, что если вы уж едите хлопья, то выбирайте хлопья без добавления сахара и сочетайте с белковыми продуктами или фруктами. А у нас 5:08 в столице. Ну, в общем, до завтрака-то еще далеко. Еще пока что спит столица. Очень ранние пташки проснулись. Ну, а тем, кто уже давно проснулся и как раз сейчас, может быть, завтракает, вам приятного аппетита. Дальнему Востоку, ну, у вас там уже обеденное время или послеобеденное. Всем хорошего дня. Под песни на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио большой страны.
5: Что слушает страна?
6: Выше неба паруса.

просят любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это будет.

сколько времени прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

искал тебя, это Миша Марвин на русском радио. Песня-то про любовь, но с утра скорее ищут что-то другое перед выходом из дома. Ну что мы обычно ищем с утра? Телефон ищем, ключи ищем, кошелек или пропуск, наушники, очки, зарядка, вот тоже важная вещь, документы, не дай бог забыть. А еще по утрам, конечно, ищут вдохновение, бодрость и 5 лишних минут сна. Но это уже не предмет, а скорее мечта. 5:22 в столице, с вами Русское радио. Впереди у нас гости из будущего, пицца, Анна Семенович и много всего остального. Я Артем Сорокин, желаю вам хорошего дня.

хочу, а я хочу опять залезть в кроватку и чуть-чуть поспать. Вот уж замедлить бы время, еще часика-два поспать сладко-сладко. Я не знаю, почему так бывает, друзья. Вот ночью ворочаешься, не можешь заснуть, сон беспокойный, какие-нибудь кошмарики приснятся. А в то самое время, когда надо вставать и бежать, бежать на работу, бежать еще куда-то, вот тут вот начинается самый сладчайший сон. Просто, ну, невыносимо сложно выбраться в этот момент из кровати. Я не знаю, почему так получается. В чем связано это противоречие? Надо разбираться. 5.42 в столице, с вами Русское радио. У нас раннее утро, у вас, наверное, уже и позднее утро, а у кого-то уже и обеденное, послеобеденное время. От меня, Артема Сорокина, всем большущий привет. Готов и далее ставить для вас лучшие любимые песни. Впереди Слава, Вячеслав Макаров, Юлия Савичева.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
5: Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
4: Русское радио.
6: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
4: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
7: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
5: И вместо тысячи вампирных драм
7: пройдусь мурашками прямо по ночам.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
3: Его глаза красные, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Да, все мы немножко эгоисты с утра пораньше, потому что с утра не хочется делиться ни кофе, ни мыслями, ни энергией, ни местом в очереди. Но те, кто преодолевают с утра свой эгоизм и чем-то делятся, знайте, дорогие, солнце ради вас и встает. Вот ради добрых и хороших людей, которые способны с утра пораньше наступить на свой эгоизм и сделать что-то хорошее для другого человека. Ну, например, можно кому-то приготовить чашечку кофе. Помня при этом, что кофе с кем попало не пьют, кофе это все-таки личное, очень личное. 6.03 в столице, Русское радио с вами. Сегодня 30 июля, четверг, завтра пятница. Сегодня, кстати, Международный день дружбы. Под дружбой я понимаю дружбу, ну, в смысле, между людьми. Речь не про бензопилу дружбу, ну так, на всякий случай. Международный день дружбы, и обязательно нужно поздравить вашего друга или вашу подругу с этим праздником.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Что слушает страна?
7: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
6: Русское радио.
8: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
6: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

дивная мелодия. Вот пусть в таком немного приджазованном настроении, как у Леонида Агутина, и пройдет сегодняшний четверг, 30 июля. День будет хороший. Завтра пятница, выходные скоро. День будет удачный. Вообще, конечно, каждый день не может быть хорошим и удачным, но что-то хорошее есть в каждом дне. Вот с такой идеей и заступим, нырнем в наши ежедневные дела. Под песни на русском радио прямо сейчас «Серебро», Денис Клявер, скоро «Дискотека Авария», 6:27 в столице.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да, лето какое-то мокрое у нас, я бы даже сказал, промозглое, а точнее испытывающее наше терпение. То дождь, то жара, то дождь, то жара, то дождь, то жара, то плюс 30, то плюс 18. В общем, биполярочка. Биполярочка сплошная у погоды. А если в целом представить лето как такую тарелку с фруктами, ну что, две трети тарелки-то уже съедено. Осталось самое вкусное. Август, он уже скоро. И хочется надеяться, хочется верить, что месяц август нас порадует хорошими новостями, хорошей погодой. И не будет вообще вот традиционным августом. Ну, вы все знаете, бывает у нас традиционные августы. Нет, вот хочется хорошего августа. Погода эфирная. Далее в утреннем шоу «Русские перцы». Я, Артем Сорокин, рад был с вами провести прошедшие 7 часов. Кресло нагрел, студию «Русским перцем» подготовил, хлебные крошки убрал за собой. Ждем перцев. Все, вам желаю хорошего дня. Пока-пока.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Быстрее! Выше! Сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: слушает страна.
1: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.
2: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как лед. Мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Пензенской области беспилотники атаковали склад «Вайлдберриз». Начался сильный пожар. По предварительной информации, есть один пострадавший. Порядка 200 сотрудников эвакуировано, сообщили власти. Сейчас возгорание ликвидируют сотрудники МЧС. Мэр Пензы рекомендовал жителям не выходить на улицу из-за сильного задымления. На фоне налета дронов в регионе были объявлены ракетные и беспилотные опасности. Введен план «Ковер». В маркетплейсе заявили, что логистические цепочки перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома. Закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, но по факту не соблюдается, сообщили «Известиям» в Минцифры. Ведомство уже направило десятки обращений в органы прокуратуры, после чего те начали вносить управляющим компаниям предостережения. По мнению экспертов, на ОК окажет влияние недавно появившийся дополнительный инструмент. Установлены штрафы до 500 тысяч рублей. Депутаты предложили предоставлять бесплатное горячее питание всем ученикам с 1 по 11 классы. Парламентарии отметили, что в школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, а других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами. В 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Традиционная аудитория таких путешествий – гости 50+, хотя эксперты говорят, что в последнее время клиент молодеет. Сейчас билет на круиз из Москвы на Соловецкие острова на следующий год обойдется примерно в 250 тысяч рублей. А в Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио!
4: Ай, доброе утро!
5: Доброе утро! Вы слушайте, мы тут столько всего раздаем, что, ну, иногда тяжело даже унести.
4: Да куда ж ты, не уноси, все приноси сюда, наоборот. Давай да, будем складывать здесь, и у нас пусть будет такой вот, не знаю, какой-нибудь очень уютный складик.
5: А что складывать-то надо, раздавать это людям? Зачем это хранить? Оно же обесценится.
4: Ну а что ты хочешь раздать?
5: Покроется плесенью.
4: Ну а что ты хочешь отдать?
5: У нас столько всего есть. Ну, во-первых, у нас есть очень классная музыкальная колонка.
4: Это точно. Уже в этом часе разыграем игрушки всем известный кое-кто.
5: Ну еще, естественно, у нас есть то, что надо обязательно вам отдать, это деньги, 10 тысяч рублей, пожалуйста, сегодня кто-нибудь уже заберите их в конце-то концов.
4: Да, игра против правил в следующем часе. Еще вот там вот я вижу, лежат друг на дружке 12 знаков зодиака, это перченый гороскоп.
5: Надо разобрать эту кучу срочно.
4: Да.
5: Итак, друзья, мы предлагаем вам сейчас Полине Жуковой, Диме Морозову передать большущий привет в наших соцсетях, потому что там тоже скоро будет тема очень классная. Ну все как обычно, в общем, все будет хорошо.
4: Это точно.
5: Поэтому 3,

Полина и Дима вдвоем за троих справляются русские перцы.

0: я хотел бы поорать. Как это делают два прекрасных корги.
1: Ой, ты меня испугал.
0: Вернее, там один корги, другой золотистый ретривер. Угу. Распространилось видео, очень милое видео двух друзей собак. Корги, значит, каждый день зовет этого ретривера поорать друг на друга через стекло.
1: Прелесть какая.
0: Две собачки, значит, Дуриан и Хэппи, они дружат с детства. У них есть очень странный вот такой ежедневный ритуал. Они подбегают к стеклу, громко друг друга облаивают. Такой утренний облай. А потом они уже спокойно идут гулять дальше, как будто ничего не произошло. Мне кажется, что они знают какую-то психологическую технику.
1: Наверное.
0: Сброса негатива.
1: Может быть, действительно и так. Вот бы действительно уже скорее изобрели вот этот переводчик. Я вот недавно видела.
0: Собачьего.
1: Да, чтобы понимать, чего они там лаются, чего они там орут, на тему чего. Может быть, они друг на друга... Ты что так поздно жугаешь?
0: Да, это как в той песне. Кто его знает, чего он там лает?
2: Русские перцы на русском радио.
3: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Сказать, чего я хочу.
6: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
2: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
7: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
10: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю... И не надо мне каждое лето об этом напоминать.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тимур, дорогой, пора протрезветь уже. Все, время 7.17. Овны, не спешите исправлять чужие ошибки. Сегодня каждый должен пройти свой урок.
1: Тельцы, вещь, которую вы давно собирались выбросить, напомнит о приятной истории.
0: Ой, у меня таких историй, таких вещей уже девать некуда. Близнецы, чем проще сегодня будете объяснять свои мысли, тем быстрее вас поймут.
1: Ой, надеюсь. Раки, не откладывайте важный разговор, он нужен не только вам.
0: Львы, сегодня лучше удивлять поступками, а не обещаниями.
1: Девы, не переживайте, если что-то идет не по графику. День явно пишет собственный сценарий.
0: Да, с открытым концом. Весы, кто-то неожиданно окажется вашим союзником.
1: Скорпионы, сегодня полезно дать себе слабину, не требуйте от себя невозможного.
0: Стрельцы, день словно создан для того, чтобы попробовать что-то впервые.
1: Козероги, не проходите мимо чужой идеи. Возможно, именно она дополнит вашу.
0: Водолеи, если сегодня появится шанс сменить обстановку хотя бы на час, соглашайтесь.
1: И рыбки, иногда полезно перестать искать ответы и просто наблюдать.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
12: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
15: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
16: Такие мы удивительные люди.
15: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Турции.
1: На русском радио.
2: Российские зумеры массово бегут из офисов, чтобы работать руками. Вот такая новость у меня появилась, да. HR говорят, что молодежь все чаще подается в гончарное дело, ювелирное искусство и другие традиционные ремесла. Значит, выбор очевиден. Зарплаты в этих отраслях могут доходить до 150 тысяч рублей в месяц. Плюсом идет гибкий график, который зависит от количества заказов на различные изделия. Ну и правда, мне бы тоже такое подошло, если бы я была зумером. Я мечтала бы работать, я вот подумала, в ювелирном искусстве. Создавать красивые украшения, делать что-то руками. Но если...
3: Ничего себе у тебя уверенность в себе.
2: А что?
3: Ну,
2: конечно.
3: Ювелирная работа, она на то и ювелирная, что там надо прям скрупулезно это все
2: хорошо
3: делать. Я просто боюсь, что если бы мы с тобой пошли вот на, там, не знаю, гончарами или ювелирами, ну, наши украшения были бы, ну, такие, кривоватенькие,
2: мягко скажем. Они были бы весомыми, я бы сказала. Мы бы не работали с мелкими камушками. Мы бы прям сразу, знаешь, булыжники бы вот закатывали бы. И вот такие бы они сверкали на руках у девушек. Мы бы ходили такие с тобой с гордостью.
3: Я просто вспоминаю, как мы с тобой, по-моему, где мы это, в Кирове, по-моему, мы разрисовывали глиняные игрушки. У меня до сих пор этот медвежонок есть с мячиком. Ну, мне было бы его стыдно продавать.
2: Ну, знаешь, я думаю, чтобы мы долгие годы тренировок и что-нибудь в итоге получилось бы.
3: Если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот. Это девиз Полины Жуковой.
4: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Не, ну, кстати, вот эта простыня, которую мы накрываем всем известного кое-кого в целях конфиденциальности, угу. Она не имеет никакого отношения никакой медицине.
2: Нет, не имеет. Это просто как эстетический такой атрибут тайны нашего гостя сегодняшнего.
1: Такая мистификация небольшая, потому что гость у нас скрытый, мы даже не понимаем его силуэта, мы даже не знаем, это один человек, два. Но в этот раз какая-то простыня уже большая
2: объемная,
1: да, получилась.
2: Объемная очень, да. Это не Антон Юрьев, сразу скажем, он дома спит в отпуске.
1: Да?
2: Да.
1: Проверяла?
2: Я знаю, да. Он мне рассказывал, чем он занимается вчера. Я его видела, поэтому с ним все нормально. Он не здесь, он не под простыней.
1: А то я думал, что ты, может быть, из его дома выезжала.
2: Нет, ты что?
1: Чтобы точно
2: знать. Он просто сказал, что я завтра буду спать, я во всем известный кое-кто не приеду. Все. Он сразу расставил все точки над
1: «и». Ладно, тогда мы сами придумаем сейчас подсказки про всем известного кое-кого или кое-кех.
2: Кое-кех?
1: Как во множественном числе? Кое-кты. Всем известные кое-кты. В общем, звоните нам, пожалуйста, 8495-995-105,7.
0: Русские перцы на русском радио. На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Русское радио представляет
0: Русрадио.ру. Сайт русского радио.
2: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
0: Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Камера, мотор, начали!
8: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
17: Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ясный кое-кто.
1: Ну что, а к нам, между прочим, уже дозвонилась милая Танечка из Владивостока.
2: И Танечке мы скажем не доброе утро, а практически
1: добрый день.
2: Уже к вечеру дело близится.
3: Ой, добрый день, мои дорогие. Димочка, Полиночка, не хватает вашего заводного Антохи. Он, наверное, в отпуске, друзья, да?
2: Да, отдыхает, да. Человек высыпается,
3: отдыхает.
2: Набирается
3: Понятно.
2: Сил.
3: Полиночка вернулась с отпуска, да. Димочка тоже немножечко отдохнул.
1: Ну, скоро опять
3: я
1: уйдем.
3: Я вас так люблю,
1: не переживайте.
3: Обожаю, люблю, дорогие мои перчики.
2: И мы вас очень любим. И очень любим Владивосток.
1: Да, Танюша, это был вообще
3: Ой,
1: один из лучших наших.
3: Приезжайте, пожалуйста, еще.
2: С удовольствием.
3: Приезжайте, дорогие мои.
1: У вас там с погодой что-то тоже, вот как у нас говорят, пасмурно, все хмуро.
3: Ой, вы знаете, в прошлом году лето у нас было, начиная с мая. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Мы в октябре еще купались.
2: Обалдеть.
3: В этом году природа нам сказала все. Это я вам мщу за прошлый год. Ну, как в песне поется, друзья мои, у природы нет плохой погоды. Поэтому мы любим и дожди, и грозы, и солнце.
1: Правильно, Танюш.
2: Ой, Танечка, звоните нам почаще, мы можем отдохнуть, потому что эфир ведете полностью вы.
1: Да ладно, Тань, если мы окажемся во Владивостоке еще, мы обязательно с вами там встретимся, съездим на остров Русский, поедим крабов.
3: Ой, вы знаете, это моя мечта, прям вообще встретиться с вами. Я прям приду не с пустыми руками, потому что я люблю дарить подарки, друзья мои, понимаете? Поэтому будет очень здорово, весело. Пообщаемся, поговорим.
2: С удовольствием.
1: Спасибо,
2: Танечка. Мы тоже очень любим дарить подарки, но дарить подарки за правильные ответы. Поэтому давайте не подведите, мы будем за вас очень сильно болеть.
3: Ну, давайте попробуем, друзья.
1: Да. Тань, для вас будет три подсказки про очень известную личность или, может быть, даже группу лиц. Слушайте внимательно и скажите, кого же мы сегодня загадали.
2: Подсказка номер один. Некоторые по привычке называют их танцплощадка ДТП, хотя нарушают они только правила скуки.
1: Подсказка номер два. А на завтрак у них что? Ну, конечно же, яйца.
2: Подсказка номер три. Авторы неофициального новогоднего гимна. Один кричит и зажигает, второй на синтезаторе играет. Танюша, кто это?
3: Ой, ну это самая знаменитая группа, которая... А сейчас мы вас научим варить яйца. И Новый год намчится, скоро все случится.
2: И все случилось.
3: Это...
1: Кто же это?
3: Да, ну, господи,
1: Иванушки.
2: Иванушки?
3: Не, боже, какие Иванушки.
2: Отпетые, отпетые.
3: Нет, не отпетые вообще.
2: Руки, руки.
1: Танцплощадка ДТП. Тань, танцплощадка ДТП.
2: Дискотека
3: Авария.
2: Да, Танюша победила и получила классную фирменную колонку от Русского радио. Надеемся, она придет быстро к вам в Владивосток и будет радовать вас. Ну, а и мы тоже будем продолжать это делать с огромным удовольствием. Мы вас безумно любим. Спасибо за супер игру.
1: Пока. Просто. Спасибо, Танюш.
0: Всем известный кое-кто
4: на Русском радио. Что?

0: диджей.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
13: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
17: Русское радио.
16: Всегда с тобой.
17: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио. Опять

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов, сообщили в МВД. Из документов уберут поля «личный код» и учетная запись, а в машиносчитываемой зоне появится новое обозначение для разных типов паспортов. С 1 января 2027 года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. В Ростовской области продолжают ликвидировать последствия мощного шторма, который прошел 25 июля. Как сообщил накануне губернатор Юрий Слюсарь, в 6 муниципалитетах региона сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В список вошли Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азовский, Мартыновский, Волгодонской и Чертковский районы. Ростовская область готовится войти в федеральный эксперимент по запуску передвижных аптечных пунктов. Перспективы обсудили депутаты Донского парламента. Сначала ассортимент мобильных аптек ограничат самыми востребованными безрецептурными препаратами, но депутаты рассчитывают, что со временем перечень расширят с учетом реальных потребностей жителей. Эксперимент уже запущен в 11 регионах страны, в том числе у ближайших соседей Ростовской области. Большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ЦИОМ, 2/3 опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, связанные с этикой и моралью. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: С добрым утром, лучшие люди! Если чашка кофе пока не сработала, не беда. Мы тут, чтобы добудить вас хорошим настроением, музыкой и интересной темой для разговора. Готовы к крутому дню?
2: Я слышу, что кто-то кричит «да».
1: Да, конечно, да, поехали, с вами русские перцы. Аплодисменты, где они? Дима Морозов, Полина Жукова, здравствуй, любимая страна.
2: Доброе утро, товарищи. Ну что, да, уже четверг. Это значит, что завтра еще последний такой вот рывочек. И все, и уходим в выходные. Будем надеяться, что погода нам поможет эти выходные провести с чувством, с пользой. Я вот в последние выходные, которые были такими вот с классной погодой, был на даче у родственников. И, значит, интернет не ловил, и, значит, все думали, чем заняться. И вот мы сидим, что-то там общаемся, и ребенок родственников зашел в комнату и спрашивает: «А как вы думаете, а моргают ли рыбы? А где они спят? И спят ли они вообще?»
1: Если они не моргают, да?
2: И ты понимаешь, что у тебя сейчас нет интернета, что ты не можешь зайти даже нигде посмотреть. Это все, ну вот, приходится выкручиваться.
1: И как ты выкрутился?
2: Ну, все тебе расскажи. Мой секретик.
1: Ну, конечно, мне тоже интересно, они моргают в итоге или нет.
2: Вот сейчас я подключусь к интернету и посмотрю. Да, моргают, конечно, и они даже спят.
1: Ну, то, что они спят, я знаю.
2: Ну,
1: да,
2: вот и просто... помаргивают. Иногда. В общем, ребенок в тот момент поставил нас, конечно, в тупик одним этим вопросом. И хочется у наших слушателей тоже побольше вот таких вот странных детских вопросов сегодня услышать.
1: Класс.
2: Может быть, мы на них найдем ответы.
1: Да, может быть,
2: вы нам...
1: нет.
2: А может и нет, да. Напишите нам, пожалуйста, как вы выкрутились из той ситуации. Что вы ему ответили, например.
1: Да, когда ребенок поставил вас в тупик одним вопросом, пишите ваши истории, пожалуйста, в наших мессенджерах. Также есть группа ВК. Там есть пост.
2: И канал в Максе. Под комментариями, пожалуйста, тоже отметьтесь и напишите нам эти странные вопросы детей.
0: На русском радио.

0: Ну вот, кстати, девочка Соня, 5 лет, спрашивает, зачем людям дети? Вот этим вопросом она поставила родителей в тупик.
1: Действительно.
0: Слушайте, ну это такой вопрос, на который люди всю жизнь не могут найти ответ. Ну, очень это? Сложный, философский.
1: Жизнь без детей, она, мне кажется, вообще, вот лично мое мнение, она бессмысленна.
0: Ну, вот, зачем людям дети, вот скажи.
1: Ну,
0: мне.
1: Чтобы видеть продолжение свое, своего рода.
0: А зачем оно тебе?
1: Ну, как оно? Чтобы продолжать жизнь.
0: А зачем?
1: Ну, уже зачем? Это закон природы. Дала тебе ответ, ты доволен?
0: Эх, тебя не поставить в тупик. Вот Танечка спрашивает, почему рот один, а глаз два?
1: Вот, вот это, кстати, вопрос Антону Юрьеву надо было бы адресовать. Он бы точно бы, был бы рад, если бы у него было два рта, потому что это было бы два раза быстрее, слушай, можно было бы поглощать пищу.
0: Да, ты знаешь, мне кажется иногда, что у него откуда-то где-то просыпается, открывается второй рот, он такой незаметный, потому что, ну, судя по тому, сколько он съел в Екатеринбурге, когда мы были, у меня ощущение, что там даже не два, а целых три рта было.
1: Кошмар, ты так точно не похудеешь никогда.
0: Когда ему в час ночи приносили сначала борщ.
1: Борщ, да.
0: Потом, значит, жаркое. Потом еще борщ. Потом еще что-то. Потом шашлык. Думаю, Антон.
1: Может быть, там и Антон это два.
0: Вот. Как в том фильме, когда там еще какой-то мутантик был приросший к животу.
2: Русские перцы. На русском радио.
3: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ПК Минюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
11: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Мобильное приложение Русского радио.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Жукова и Дима Морозов.

0: Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, о вопросе, который поставил вас в тупик. Я имею в виду детский вопрос.
1: Ну, Витя написал. Ему 5 лет. Ну, точнее, не Витя написал, а Витя спросил. Написали родители. Почему у Барбоскиных, это мультик такой есть, кто не знает, в семье все собаки разных пород?
0: Кстати, очень хороший вопрос.
1: Да.
0: Отвечает команда знатоков.
1: Вопрос к маме тогда. Не знаю.
0: Барбоскинских?
1: Может быть, подожди, они, может быть, вообще такие беспородные были там, нет?
0: Ну, я не знаю,
1: может,
0: я не смотрел
1: быть,
0: этот
1: поэтому,
0: мультик.
1: Поэтому, так как гены же передаются через поколение, вот, может быть, там как на каждом Барбоскине вот ген предыдущего поколения отразился.
0: То есть один был чихуахуа, другой пудель, третий вообще какой-то дворовый.
1: Ну, да, да, может быть и такое.
0: Интересно.
1: Кто же знает.
0: Но если мы вот про мультики спрашиваем, Милана нам пишет, она говорит, что ее ребенок поставил в тупик, когда спросил, почему у Лунтика нет мамы? Я сходу даже не поняла, что ответить и как ответить. Но там надо смотреть лор этого мультика про Лунтика.
1: Лор?
0: Лор.
1: Ухо, горло, нос?
0: Нет. Ну, ты же не знаешь, что такое лор? Это значит вот эта вся сюжетная линия. Всю историю. Откуда этот Лунтик взялся вообще? Он же прилетел с другой планеты. Значит, мама у него осталась где-то там.
1: Ага, понятненько. А вот Галя нам тоже пишет, что у нее дочка старшая спросила, есть ли у нас в семье Чебурашка? В кого у нее такие ушки? Вот.
0: Меня бы этот вопрос тоже бы поставил в тупик.
2: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru/0+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Полина и Дима вдвоем за троих справляются. «Русские перцы».

0: кстати, дети очень часто спрашивают, как самолеты держатся в небе.
1: Ну, и я тоже иногда это спрашиваю.
0: Почему облака не падают на
1: очень
0: землю?
1: Интересно, почему нельзя щипнуть у облачка какую-то частичку и взять его с собой? И чтобы у тебя дома было свое персональное облако?
0: Нет, это, в принципе, можно сделать, но оно будет жить недолго.
1: Ну,
0: это облачко, оно растает быстро.
1: Только вопросов,
0: да,
1: так это... мало ответов.
0: Но если ты знаешь физику, то мир для тебя, ну,
1: я знаю,
0: немножко понятнее.
1: Угу.
0: А сыну было 3 года, играя в песочнице, он вдруг спросил: «Мам, а вот корова нужна людям, потому что она дает молоко. А бык-то зачем нужен?» Я ему ответила, что, ну, бык нужен для того, чтобы веселить коровку, чтобы ей скучно не было.
1: Угу.
0: Вот, это, кстати, очень хороший ответ на вопрос, зачем нужны мужчины.
1: Да, чтобы нас веселить.
0: Веселить вас,
1: мы-то
0: наши красавицы.
1: Молоко даем, что-то делаем, а вы только это. Сын, значит, 5 лет, сидим в машине, задает вопрос: а почему чайки называют чайками, если они чай не пьют? У меня вариантов не нашлось. Я детям этот вопрос верну, мы так и придумывали варианты по дороге домой, Ирочка пишет. Ну,
0: да,
1: чайка.
0: Представляешь, летали бы не чайки, а кофейки, например.
1: Кофейки.
0: Вот. А Леночка нам написала, в 6 лет дочка спросила: мама, почему работать надо 5 дней, а отдыхать только 2? Первые минуты был тупик.
1: Ты моя
0: Леночка,
1: умничка, вот правильный, знаете, вопрос.
0: Да, мы тоже этим вопросом задаемся уже очень долгое время.
1: И не только мы, я думаю, очень многие думают, почему не 4? Вот сегодня уже был бы финальный рабочий день. Как бы это было круто, 3 дня выходных.
0: Ой, да, только мечтать об этом остается.

0: Профессионалы. Русские перцы.
1: Шикарные новости у нас для вас.
2: Да,
1: есть.
2: Мы поставим вас в тупик 5 вопросами.
1: Нужно ответить будет. Да. Как ни крути, вам нужно будет ответить неправильно, но логично. И тогда, может быть, вы заработаете 10 тысяч рублей.
2: Да, но это уже 5 плюс 5.
1: Да.
2: 10 вопросов надо. Ну, сначала хотя бы давайте с пятерочкой разберемся.
1: Давайте.
2: Позвоните просто нам, поиграем с вами в игру против правил, и там уже разберемся. Плюс 7-495-995-105-7.
1: Звоните.
0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
3: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио.

0: все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
5: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В «Ленте».
7: «Сан Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание. Спускание препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
16: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
17: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
18: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Полин, представляешь, сегодня я иду по коридору русского радио и нашел листок.
2: И что там было?
1: На листке на одной стороне написано 5 вопросов, и на второй стороне тоже написано 5 вопросов. Я так понимаю, что там написано вот таким почерком мелким, это Антоха писал.
2: Для нас?
1: Я обронил перед уходом.
2: Так,
1: да.
2: Я постараюсь сейчас идентифицировать все, что он там написал.
1: Давай, там все понятно.
2: Так, я вижу. Раз, да, так,
1: 5 и еще 5.
2: Все, да, я вижу, все есть.
1: Вот, поэтому я предлагаю прямо сейчас взять трубочку. У нас тут уже Константин есть. Алло, Костя, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Город Копейск. Это где такой город красивый?
3: Да.
1: Денежный. Где город такой находится?
3: Что?
2: Где город находится?
1: Копейск.
3: Челябинская область.
1: Челябинская область. А, Константин, как нас слышно? Скажите, пожалуйста. Алло.
2: Как-то...
3: Хорошо слышно, хорошо.
1: Константин,
2: просто какая-то задержка у нас со связью. Вам это просто может просто...
1: Сыграть с вами злую шутку. 20 секунд у нас будет с вами на раунд. Есть 5 вопросов. Задача дать на каждый из вопросов, который задаст Полинка, неправильные, но логичные ответы. Ну и, в общем, 1000 рублей получите за каждый такой ответ. Если будет задержка, мы, конечно, сделаем маленькую-маленькую вам скидочку на это. Но имейте в виду, Константин, время пошло. Вы готовы?
3: Да, готов.
1: Поехали.
2: Чем бьют по мячу в гольфе?
3: Ногой.
2: Каким словом заканчивается команда на старт? Внимание!
3: Ура!
2: Чем измеряют температуру тела?
3: Часами.
2: Какой овощ превратился в карету для Золушки?
3: Баклажан.
2: Что вставляют в степлер, чтобы скреплять листы?
3: Ножницы.
1: Ножницы.
2: Вы успели. 5
1: И
2: вопросов.
1: Это прекрасно.
2: Вау,
1: даже с задержкой.
2: Сейчас да. Будет очень каверзный вопрос вам, Константин.
1: Который может вас поставить тоже в тупик. Итак, Константин, хотите ли вы сыграть с нами в суперигру? Где вы можете заработать 10 тысяч рублей?
2: Или потерять
3: нет,
2: все?
3: Нет, нет, я боюсь.
2: Вот так вот, Кость. Ну ладно, это ваш выбор, это ваше решение. Мы его принимаем и поздравляем вас. У вас 5000 рублей. Это супер результат. По крайней мере, на этой неделе еще у нас пятерки не было.
1: Да, можно, в принципе, город Копейск переименовать в 5000 низк. Согласны, Константин?
3: Было бы неплохо.
2: Хорошо.
1: Ну, в любом случае, вам спасибо большое. Хорошего дня. Еще раз поздравляем с победой.
2: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю вырос на 66 копеек и составляет 79 рублей 36 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 90 рублей 21 копейку.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. «Exceed RX». Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв «Exceed RX» в дилерском центре «Сокол Моторс». Подробности по телефону +7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exceed. Born for more.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
10: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
11: Одно из старейших учебных заведений Юга России – Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В городе Сарапуле в Удмуртии после атаки беспилотников загорелся склад Wildberries. Люди эвакуировали, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что логистические цепочки были перестроены. Ранее сообщалось, что ночью дроны атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Склад загорелся, пожар продолжается до сих пор. Были эвакуированы около 200 сотрудников, один человек получил травмы. С 1 сентября заработает единая система учета платежных карт для борьбы с дропперством. В ней будет содержаться информация о том, сколько банковских карт есть у каждого россиянина. Там будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, включая Visa и MasterCard. В следующем году заработает ограничение не более 20, то есть если на руках у человека уже 20 карт, то он не сможет открыть новую ни в одном банке. Российская молодежь все чаще остается без работы. О такой тенденции пишет газета «Известия». Только в мае без места остались 353 тысячи россиян в возрасте от 15 до 25 лет, почти на четверть больше, чем годом ранее. Теперь на них приходится 22% всех безработных. Новички попадают в так называемую ловушку опыта, когда бизнесу нужны готовые профессионалы, а часть простых задач, с которыми прежде справлялись выпускники, уже выполняет искусственный интеллект. При этом начинающие специалисты стремятся в офисы, в частности в IT, где конкуренция особенно высока, тогда как сильнее всего людей не хватает в рабочих профессиях. Аналитики выяснили, где в России самые лучшие дороги. В Ивановской области там свыше 94% основных трасс соответствуют требованиям. На втором месте находится Севастополь, где стандарту соответствует 90% дорог. Тройку замыкает Курская область. В целом по стране 75% дорог соответствует стандартам. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов и Полина Жукова в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Если вы однажды проснулись и поняли, что на работу вам лет через 15, а то и через 20, то, скорее всего, вы ребенок.
1: Да. Ну или на пенсии уже. Тогда вообще никуда не надо.
0: Тогда вам вообще никуда не надо, да. В общем, если вдруг вас ребенок поставил в тупик какой-то своей фразой или каким-то своим вопросом, вы присоединяйтесь к нам, потому что мы из этого тупика никак не можем выбраться. Застряли там с Полинкой Жуковой.
1: Бьемся головой об стенку вместе с Димкой Морозовым.
0: Да, спасибо, что вы с нами уже целый третий час. Это, между прочим, если вы не поняли, включив радио, что происходит вообще здесь, из приемника, из колонок. Здесь, между прочим, главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
1: Да, это мы. Всем еще раз доброе утро. Давайте проведем этот час еще вместе очень ярко, весело и интересно. Будем обсуждать тему, когда ребенок поставил вас в тупик одним вопросом. Вот
0: да.
1: Пишите ваши сообщения, пожалуйста, в личные сообщения в наших мессенджерах.
0: Угу. Расскажите, как вы выкрутились из этой щекотливой ситуации. Но маленькая просьба. Вот такие вот совсем щекотливые истории, пожалуйста, не пишите нам.
1: Ну, мы просто их в эфире не сможем прочитать. Так-то смеемся,
0: просто вы нас уже ими завалили.
1: Надо их много.
0: Да, ну и, конечно, у нас есть Макс. Пишите в комментариях под темой дня. Все, что ставит вас в тупик словами и устами ребенка, мы все прочитаем.

0: вот, кстати, про любовь и про отношения между мамами и папами, конечно, очень много вопросов от детей, которые ставят в тупик. Вот два сейчас прочитаю. Из Тимашевского сообщения ребенок Миша, 5 лет, задал вопрос, как дети попадают в животик к маме и как оттуда они вылезают. Ой. Пришлось придумывать про волшебную семечку, вот это все. А второй вопрос уже был посложнее. И вот еще один тоже на эту тему. Леночка нам написала, Малахова, в группе ВК. После прослушивания одной группы дочка задала мне вопрос, а как вот люди создают новых людей? И я задала ей встречный вопрос, точно такой же. Вот как ты думаешь? И, значит, дочка уже, оказывается, знала ответ. Угу. И вот что она сказала, что тети и дяди так берут пластилин, ага, и катают такие длинные колбаски и приговаривают, это будут руки, это будут ноги. Вот такая вот версия.
1: Кружок очумелых ручек, в общем, да?
0: Да,
1: поэтому... Ну, вот этот вопрос, он, конечно, самый такой распространенный у детей. И здесь уже, конечно, как у родителей с фантазией. Кто что будет отвечать и рассказывать, что, зачем,
0: ну, молодцы,
1: и почему.
0: Иногда дети даже лучше отвечают,
1: да,
0: сами на этот,
1: согласна,
0: вопрос. Айгуль написала, когда сыну показали на картинке мамонта, он в ответ сказал, а где папонт?
1: Да, действительно, почему мамонт есть, а папонта нет? Это же, мне кажется, какая-то несправедливость.
0: Несправедливость, да. Давайте сделаем, чтобы папонты тоже были.
2: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: Плюс 23 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Западный ветер до 7 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Пока жил с женой, думал, куда она деньги девает, а? Теперь после развода не могу понять, откуда она их брала.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А у нас праздник воскресенье.
2: Ой, какой хороший праздник воскресенье. У нас будет воскресенье, да. До большого праздника, между прочим, остаются действительно считанные дни уже в это воскресенье. Русскому радио 31.
1: И, конечно, в этот день, в день рождения, подарки будем дарить мы каждый час. Начиная с 9 утра у вас будет шанс выиграть 31 тысячу рублей. Ну как выиграть? Просто забрать. Все, что нужно, внимательно слушать эфир.
2: Да, услышали специальный сигнал и первыми дозвонились в студию. Поздравили нас с днем рождения и деньги ваши.
1: И вот так вот каждый час до полуночи.
2: Ну так, все подробности на сайте русрадио.ру, так что не прослушайте.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
9: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
13: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
15: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Когда ребенок поставил вас в тупик одним вопросом, тоже расскажу свою историю коротенькую, что помню, когда Юська, дочка моя, была маленькая, она у меня спросила, почему дует ветер.
2: Хороший вопрос.
1: Я такая...
2: Но Юська нашла, у кого спросить, конечно. Мама — главный физик России.
1: Я такая... Еще раз такая... Что ответить? Я не знаю. Вот.
2: Как ты выкрутилась?
1: Она сама дала ответ, потому что, видимо, она увидела в моих глазах такой шок.
2: А, слушай, может быть, она решила побыть экзаменатором.
1: Угу.
2: Так, Полина Леонидовна Жукова, да. Пожалуйста, тяните билет.
1: Она постоянно,
2: откуда дует ветер?
1: Короче говоря, ее вариант, и мне он очень понравился. Почему, значит, дует ветер? А, потому что деревья нам машут ветками. Типа говорят привет. Привет! Вот так вот.
2: Хороший, кстати, вариант.
1: Да. Угу. Вот поэтому вот дерево, которое растет у нас здесь, вот на третьей Хорошовке. Хорошовке. На третьей Хорошовке.
2: На третьей Хорошовке, да. Ну, они, может быть, кстати, еще и танцуют.
1: Привет. Да.
2: То есть это такой танец, и отсюда дует ветер. А вот Танечка написала: бабушку оставили с внучком 2,5 лет, угу. Димой. И тут время обеда. Бабушка покормила внука, время сна, и она просит его выйти из-за стола. Но ребенок закатил истерику. Он кричал 3 слова. Этими словами, этим вопросом он поставил в тупик всех. Бука-мака-кака!
1: Ух ты! Бука-мака-кака?
2: Нет, он не пел вот эту песню. Рака-мака-фока. Нет. Бука-мака-кака. Короче, оказалось, что эти 3 слова были булкой с маслом и сахаром. Бука-мака-кака. Это было в далеком 1982 году. Между прочим, булка с маслом и сахаром – это один из лучших советских десертов.
1: Да, согласна.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Продолжаем разговор про необычные вопросы от ваших детей, которые поставили у вас в тупик. Ольчика написала, дочери было где-то лет, пять. В садике дали выучить стихи. Она внимательно послушала, когда я ей первый раз прочитала, и говорит: а кто написал это стихотворение? Пока я соображала, что ответить, она гордо так отвечает: это же Сашка Пушкин. Я была в восторге от услышанного.
2: Вот это фамильярность.
1: Да, Сашка.
2: Вот у Иры тоже история была из садика. Значит, это совсем недавно было. Она спрашивает у дочки, что было интересного сегодня, чем занимались. А та отвечает: нам рассказали про космос, про человека, который первый летал туда. Только я забыла, как зовут этого человека. И Ира ей отвечает: наверное, Юрий Гагарин. И ее вопрос меня просто сразил наповал. А ты откуда знаешь? Ты что, подслушивала?
1: Мама там где-то была под дверью, наверное, слушала действительно, что рассказывали в садике.
2: Да, действительно, это же такая эксклюзивная информация. А вот еще сообщение было. Я была ребенком 12-13 лет, и моей бабушке было лет 77. Так вот, мы смотрим по телевизору новогодние передачи. По Первому каналу, по Второму каналу переключаем с одного на другой. И моя бабушка, искренне не понимая, как один и тот же артист может находиться сразу одновременно на двух каналах. При этом одежда разная, прическа разная. И задает ей вопрос. Я как-то попытаюсь ответить, что это запись, бабушка, это как кино. Но бабушка так и не поняла. В общем,
1: вашу маму и тут и там показывают.
2: Да, в общем, бабушка поставила в тупик ребенка.
1: А вот Евгений написал тоже, если уж про телевидение заговорили. Значит, дочка 3 года на днях спросила: а где живут спокойной ночи малыши? Вот тоже Женя спрашивает, вот где они живут?
2: Кстати, да, для меня в детстве было шоком, когда я увидел Хрюшу неживого. Ну, я имею в виду игрушку, вот эту Хрюшу. Который не разговаривал.
1: Расстроятся потом еще дети.
2: Я потом узнал, что, оказывается, Хрюшу клонировали.
1: Клонировали Хрюшу.
2: И его оживляют только во время программы. Все остальное время он лежит.
1: Чего же технологии дошли? Технологии.
0: Русские перцы. На русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра – 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Камера, мотор, начали!
10: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
11: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
16: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
17: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. ОТ-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АОТ-банк на tbank.ru.
16: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
18: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
19: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
20: Мне думать вообще нельзя, потому что я могу передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Дима Морозов, Полина Жукова. Русские перцы.
1: Ой, спасибо, развеселили нас это своими точно сообщениями. Дети, конечно, это вообще мастера ставить нас в тупик. Самое главное, красиво выйти из этой ситуации. Когда вам задали каверзный вопрос, надо, ну, если вы не знаете ответ, ну, это как на экзамене. Надо как-то прийти к тому моменту, что ты в чем-то разбираешься.
2: Фантазируйте, придумывайте. Ну, пока не проверят уж точно достоверность этой информации, потом уже под другие вопросы.
1: Вот, чтобы они не проверили, вы им интернет отключите.
2: Да.
1: Лет до 18. У нас в этой студии появляется уже Дмитрий Оленин.
3: Добрый. Покрасневший. Да,
2: Почему покрасневший?
3: Стыдно, послушал вас, вспомнил детство, стыдно.
2: Ты вспомнил свои вопросы каверзные.
3: Ты знаешь, у меня мудрый папа, он всегда говорил, вырастешь, узнаешь.
2: Ага.
3: То есть на все мои почему, он говорит, вырастешь, узнаешь. Поэтому в 4 года я уже умел читать, писать. Слава богу, у меня есть любимая старшая сестра, которая играла в школу и учила меня. Да, поэтому я вот на любой вопрос говорю, вырастешь, узнаешь.
2: Ты также сейчас отвечаешь детям, которые тебя спрашивают какие-то вопросики каверзные?
3: Они не спрашивают.
2: Не спрашивают?
3: Они меня спрашивают.
2: Так, дорогие дети.
3: У них есть искусственный интеллект.
1: Ну-ка, налетайте на Оленина.
2: Исправьте ситуацию. У вас есть 5 часов, чтобы позадавать ему каверзные вопросы.
3: Но... Я буду только отвечать.
2: Да, давай. Вот мы тебе и придумали занятия на ближайшее время.
3: Ой, класс. Я согласен.
1: Мы пока пойдем в сторону пятницы уже.
2: Да, надо готовиться к ней.
1: Конечно.
3: Вам хорошего дня. Завтра.
1: Да, все, давайте мы прощаемся до завтра. Здесь для вас работали русские перцы. Полина Жукова, Дима Морозов. Оставляем вам Оленина в подарок.
2: Да.
3: Спасибо.
2: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, обратная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, повысуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! За легендой. 8 800 222 0770.
11: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
16: Не знаю,

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Об этом пишут ведомости. Такие положения вошли в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемого «Антифрод-3». Согласно законопроекту, владельцы таких ресурсов также должны будут хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении учетных записей в течение 3 лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу органов. Осенью вступят в силу новые нормы рабочего времени и периодов отдыха для водителей. Изменения были утверждены Минтрансом и начнут действовать с 1 сентября. Основным нововведением станет установление 40-часовой рабочей недели. Максимальная продолжительность одной рабочей смены остается прежней и составит 10 часов. Конкурс в медицинские вузы вырос до 19 человек на место. Годом ранее показатель составлял 15 человек. На бюджетные программы подали более 591 тысячи заявлений. При этом число заявок не равно числу абитуриентов, поскольку один поступающий может выбрать несколько вузов и направлений подготовки. Рост интереса к образованию в Минздраве связывают с повышением престижа профессии и возможностью получать практические навыки уже во время учебы. Исследования показали, что регулярное посещение бани и сауны помогает легче переносить жару. Организм постепенно учится справляться с перегревом. По словам ученых, люди, привыкшие к высоким температурам, лучше понимают и контролируют свое состояние в период аномальной жары. Они раньше других замечают риск перегрева и могут его предотвратить. Чаще пьют воду и разумнее распределяют нагрузку. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Спасибо Полине Жуковой, Дмитрию Морозову, нашим обожаемым русским перцам, лучшей утренней шоу страны. Только что покинул студию Русского радио, и на смену пришел я, Дмитрий Оленин, и ближайшие 5 часов с большим удовольствием проведу вместе с вами. Надеюсь, у вас все хорошо, да? Все хорошо. Давайте так и будет сегодня этот прекрасный летний.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 22 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Полтора года назад решил, что каждое утро буду бегать. Завтра собираюсь начать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио.

15 столицы, мы тоже с вами наедине. Всем привет, те, кто на рабочих местах, мы вас поддерживаем. Но многие, конечно же, тоже не спали эту ночь, потому что отпуск, и многие приехали в Москву, а Москва такая красивая этим летом. Добро пожаловать к нам!

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. На этой неделе номер 3.
4: Через туман, тучи и пропасти.
3: Номер 2.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68. Город Москва, 6.

0: Ноябрь 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

10:45 в Москве. Здравствуй, новое я. Это про тех, кто вернулся из отпуска, пришел на работу и говорит: ну привет, здравствуй, новое я или новый я. Пусть у вас у всех будет именно такое настроение, именно такое наслаждение сегодняшним прекрасным летним днем под звуки русского радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю вырос на 66 копеек и составляет 79 рублей 36 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 90 рублей 21 копейку.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону плюс 7-863-320-37-26. Ростов-на-Дону, Малиновского, 43.
5: Exeed. Born for more.
6: Реклама на русском.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
8: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Когда моя дочь думает выйти замуж? Всегда!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио в твоем мобильном.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
15: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Сколько

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русская.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 28 дел из-за цен на топливо. Об этом сообщили по итогам совещания замглавы правительства Александра Новака. На заседании рассмотрели положение в некоторых регионах, в том числе в Туве, Якутии, Красноярском и Алтайском краях. Речь идет прежде всего о сельском хозяйстве. В правительстве заявили, что ситуация со снабжением аграриев топливом постепенно стабилизируется, уборочные работы идут во всех регионах. Число совершенных иностранцами преступлений упало почти на 40%. И на 25% снизилось количество участвующих в таких преступлениях лиц. Об этом сообщили в российском Совбезе. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что за первую половину этого года из России выдворили около 44 тысяч мигрантов. На 65% больше, чем за тот же период прошлого года. На прошлой неделе Госдума увеличила до 45 число статей административного кодекса, предусматривающих выдворение. Депутаты предложили предоставлять бесплатное горячее питание всем ученикам с 1 по 11 классы. Парламентарии отметили, что в школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, а других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами. В 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для детей начальной школы. Российские дети стали быстрее взрослеть, в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Если 15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 8-10 годам. Психологи пояснили, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологические, социальные и психические процессы созревания. Вернусь буквально через час, а далее в эфире любимые песни и несравненный Дмитрий Оленин. Оставайтесь.
0: Новости. Новости на русском.

утро осталось позади. Уже я официально могу сказать вам добрый день. В Москве 11.03. Впереди много любимого на русском для вас. И впереди классный, прекрасный летний день. Сегодня четверг, 30 июля. И проживите его с наслаждением под звуки любимого русского радио.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раздвоение.
1: Русское радио.
2: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: В эти минуты в Ростове плюс 24 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Есть дед.
5: Ну да, дед — это я.
4: И я дед Владика тоже.
2: Семейная комедия «На деревню дедушки 2».
6: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
5: У меня волосы коротковаты для плойки.
2: Возрастное ограничение 6+.
4: Давайте не будем ссориться.
5: Давайте.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: А что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
13: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
14: Почему у меня на моей свадьбе такой усталый вид? Да я 15 лет боролась за это место!
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио. Радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
16: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай.
2: Русское радио. Только любимая. Только лучшая. Слушайте лучшее. Любимое на русском.
17: Русское радио.

русском радио специально для вас. Вы знаете, вот эта песня ассоциируется у меня с арбузом, когда вот и еще есть хочется, а уже такой, ой, уже не лезет. Самая классная пора лета наступает сейчас. Все фрукты поспели, все созрели. И пусть у вас тоже на даче все будет хорошо под звуки русского радио.

0: На карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Русское радио приглашает.
5: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
5: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
8: Такие мы удивительные люди.
7: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Увидел объявление: мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась. Но телефончик записала. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

река. Это Лариса Долина на Русском радио специально для вас, чтобы у вас было сегодня хорошее настроение в этот прекрасный летний день. И уже завтра со многими из вас мы встретимся на шикарном шоу Димы Билана, который пройдет при поддержке Русского радио. Те, кто получил приглашение от Русского, до встречи завтра.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу и все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
12: Смотри «Муз-ТВ», лови лето и свой крутой билет. Включай «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд «Муз-ТВ».
13: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
12: Смотри «Муз-ТВ» по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
14: А где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе $1 000 000, только не приближайся к моему сыну»? Где?
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Что слушает страна? Русское радио.
17: Я не так, арифметика проста. Закрывай глаза, считай.
16: Только любимое.
18: Я не отпущу тебя. Тобою хочу болеть.
16: Только лучшее.
17: Слушайте
16: лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Розничная торговля в России в первом полугодии текущего года развивалась в условиях сдержанного спроса на фоне макроэкономических факторов. При этом усилился тренд на рациональное потребление. По данным экспертов, современный покупатель чаще откладывает необязательные покупки и внимательно оценивает соотношение цены и качества. В Ростовской области муниципалитетам поручили к началу августа привести в порядок проблемные ярмарки или ликвидировать их. Об этом сообщил первый зам губернатора региона Алексей Господарев. По его словам, состояние ярмарочных площадок недавно обсуждали на комиссии с участием муниципалитетов. Власти обратили внимание, в том числе, на их внешний вид. В приоритете те ярмарки, которые расположены у трасс. Объем просроченной задолженности по жилищным ипотечным кредитам в Ростовской области к 1 июня достиг 5 миллиардов 800 миллионов рублей, увеличившись почти в два раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процесса в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона. Мониторинг также фиксирует снижение общей кредитной активности населения. Опрос, проведенный HeadHunter.ru среди работающих россиян, показал, что сотрудники очень внимательно следят за самыми разными показателями, чтобы понять, насколько стабильна и устойчива их работа. Аналитики выяснили, что для большинства россиян стабильность работодателя измеряется не только обещаниями бонусов, а предсказуемостью правил игры. По данным опроса, главным признаком прозрачности для 37% россиян стала понятная схема заработка и премий. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

здесь вместе с вами. 12.05 в столице. Здравствуйте всем. Хорошего вам летнего дня. Четверг сегодня, 30 день июля. И пусть этот день будет исключительно приятным и прекрасным для всех, кто слушает русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Сейчас в Ростове плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Западный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Реклама на русском.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в фате пришла постоять!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Мобильное приложение Русского радио.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
15: Русское радио. Радио большой страны.
16: Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Русское радио.

Ни в чем себе не отказывай. Ныряй в чувства. Русское радио. Лето.

Нравятся ваши шутки вашим друзьям? Так поделитесь с нами вашими шутками, и пусть их услышит весь мир. Если вы такой придумщик-выдумщик, присылайте ваши шутки к нам на сайт rusradio.ru. До конца лета Антоновка по-русски ждет ваших шуток. Ну и, конечно же, авторы самых лучших получат эксклюзивную футболку с текстом вашей шутки. Ну и подробности, конечно же, у нас на сайте rusradio.ru. Ждем!

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру». Реклама ООО.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю вырос на 66 копеек и составляет 79 рублей 36 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 90 рублей 21 копейку.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. «Эксид RX». Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв «Эксид RX» в дилерском центре «Сокол Моторс». Подробности по телефону +7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exceed. Born for more.
6: Реклама на русском.
7: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 330 3-28-34.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
9: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале ЧП автобус с детской хоккейной командой попал в аварию на автодороге в Татарстане. Об этом сообщила прокуратура региона. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Ford. Четверо детей пострадали. На место ДТП направился районный прокурор. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что водитель легкового авто мог уснуть за рулем. Российский топливный союз сообщил правительству о проблемах частных АЗС. Как пишет Интерфакс, заправки не могут купить топливо по приемлемым ценам. При этом приобретенное на бирже сырье им не поставляют, поскольку в текущей ситуации нефтяники первостепенно снабжают топливом свои АЗС. В РТС отметили, что купленные и предоплаченные партии отгружаются с большой задержкой, либо сделки в итоге расторгаются. В Москве обновят еще два корпуса Морозовской детской городской больницы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В корпусах будет сформирована современная функциональная среда, благодаря которой повысится качество и доступность медпомощи. Специалисты оснастят здание современными инженерными системами, установят новые лифты. Сегодня Морозовская больница оказывает помощь не только маленьким москвичам, но и детям из 89 субъектов России, оставаясь крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны. Ежегодно здесь получают помощь более 10 тысяч детей из других регионов. Россияне начали жаловаться на нашествие мошек, укусы которых вызывают сильную боль, зуд и даже повышение температуры, особенно у детей. Об этом сообщает издание Life. Такие жалобы есть практически во всех регионах, причем не только в сельской местности или в дачных поселках, но и в городах. Так жители Москвы жалуются, что мошкара буквально осаждает припаркованные автомобили. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Дмитрий Оленин. У нас хорошо, тепло и мухи не кусают.
0: Новости. Новости на русском.

Ой, спасибо, Антон, спасибо. Слушай, сегодня утром прям муха меня, ну практически достала. В 4:40 утра как начала жужжать. Ну и хорошо, потому что чем раньше встаешь, тем дольше прекрасный летний день в хорошем настроении здесь, на волнах Русского радио. Пусть у вас тоже все будет хорошо. Хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 26 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио в твоем мобильном.
9: Русское радио.
8: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Что слушает страна?
10: На

0: Реклама на русском.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-720-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
6: Русское радио приглашает.
7: Здорово, кожаные мешки!
6: Гарик Харламов.
8: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
6: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
7: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
9: 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте monte-carlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

13:30 в столице. Понимаете, что у нас скоро день рождения. Русскому радио 31. И в этот день очень скоро мы будем раздавать вам подарки. А именно 31 тысячу рублей каждому, кто дозвонится раз в час, прям с 9 утра и до полуночи в наш день рождения 2 августа. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Поставьте себе напоминалку.

0: душой, опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки

0: там свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdefism.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
6: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Для женщины главное, чтобы мужчина мог решать проблемы хотя бы свои. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Ну, смотрите, у нас скоро начинается стол заказов. Вспоминайте, кого сегодня, 30 июля, нужно поздравить. И готовьтесь отправлять нам сюда сообщение. Я, Дмитрий Оленин, с большим удовольствием буду вас поздравлять, передавать приветы и поднимать вам настроение буквально через 15 минут.

0: Реклама на русском.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Помогите!
2: Комедия «Холоп 3».
4: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
2: Возрастное ограничение 16+.
7: Бога ради, помилуйте, по-бабарски, а?
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
8: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Средства ПВО в Пензенской области сегодня утром сбили несколько дронов на подлете к региональной столице. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко. При этом, по его словам, склада Wildberries смогли достичь 1,5 десятка дронов. Здание загорелось, площадь пожара составила 62 тысячи квадратных метров. Пострадали 4 человека. Кроме этого, беспилотники сегодня атаковали склад Wildberries в городе Сарапуле и в Удмуртии. Людей эвакуировали, пострадавших нет. По обоим инцидентам СКР возбудил уголовные дела о терактах. На АЗС Забайкальского края отменили электронные очереди с использованием QR-кодов. Ситуация с топливом стабилизировалась, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. С 25 июня там действовал режим повышенной готовности. В приоритетном порядке топливо отпускалось для экстренных служб, а для населения вводились лимиты. С 15 июля в Чите в тестовом режиме начали вводить электронные очереди. За первые полгода 2026-го в России произошло максимальное количество природных катаклизмов за последние 5 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. По данным ведомства, зафиксировано 56 опасных явлений. Для сравнения, в прошлом году было 34, а в 2022-м — 24. Самые частые катаклизмы — это лесные пожары, паводки и экстремальная погода. В Китае люди начали сдавать в аренду изображения своих лиц для искусственного интеллекта. Специально созданные для этого платформы платят пользователям за право использовать их внешность в созданных ИИ-сериалах, рекламе, формируя новый рынок биометрических данных. Сторонники новшества считают, что оно дает людям новую возможность заработать, но эксперты предупреждают о рисках. Как только данное о лице попадает в систему, человек может навсегда потерять контроль над использованием своей биометрической информации. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Время, которое можно посвятить себе, тем более близким людям, которым нужно уделить внимание и через любимую радиостанцию отправить весточку, тем более сегодняшний праздник. А отмечаем мы ведь замечательный праздник. Это день дружбы, когда можно вспомнить, как важно уметь дружить, конечно, поддерживать друг друга и радоваться вместе, ну и грустить, возможно. Но и ваши друзья, уверенно, слушают русское радио в любом уголке этого мира, доступно. И пусть на душе будет светло и тепло от того, что вспомните друга. И пришлете сообщение, поддержку, привет какой-то, поэтому обязательно пишите. И можете писать в группе ВКонтакте, потому что плюс ко всему там еще у нас розыгрыш. От вашего сообщения может быть зависеть ваше ближайшее времяпрепровождение. Это про отдых я говорю, поэтому заходите. Русское радио Ростов-на-Дону, 103.2. Да, обязательно, кстати, пишите. Пост там имеется, сам последний. Буду искать сообщение там, все видеть, потом подсчитаю и выберу победителя уже в завершении стола заказов. А два подарочных сертификата на часовую прогулку обязательно отправятся в руки надежному слушателю, счастливчику сегодняшнему. И кто-то по Дону на теплоходе от судоходной компании «Донтур» прогуляется очень скоро. Так что ждем вас именно всех здесь. Русское радио Ростов-на-Дону, 103.0. А также писать можно мессенджер Макса Русского радио Ростов-на-Дону. Его номер +7 918 590 0488. Стол заказов открываю. За меня Юлия Максимова вместе с Ханной и группой «Иванушки». Встречайте.

0: Ростове малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Утром до плюс 21, а вот днем до плюс 29. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду, без осадков.
1: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Огромный, большой, просто горячий привет нам, любимое радио, это во-первых, и привет моим родным и близким, особенно любимому лучшему мужу Полушин Александру, всех с праздником дружбы. От Татьяны, Галя, вроде бы тут и Таня, и Галя, и все вышеперечисленные, конечно, должны радоваться этому факту. А праздник дружбы особенный сегодня, такой вообще международный, так что вспомните, передайте привет, и, кстати, одновременно можете получить подарок за это. В группе ВКонтакте оставляю сообщение сегодня, пост уже имеется, как полчасика. Вы участвуете в розыгрыше двух пригласительных на прогулку по Дону на теплоходе от судоходной компании «Дон Тур». Итак, претенденты наши сегодняшние. Дарья, добрый день, русская. Передайте привет Даченко, Кузнецовым. Это все семьи любимые, Дмитриевым, дочкам Вареньке и Лерочке. Люблю вас и очень хочется выиграть прогулку. Слушателям хорошего настроения. А далее коллектив Русского радио от Максима. Большой привет также Кристине. Доброго дня и пусть все будет хорошо. Настроение от отличное. Пока поводы отсутствуют, кроме одного, мне кажется, потому что завтра уже заключительный июльский день, зато впереди прекрасные жаркие выходные. Готовьте себя к отдыху и встречу августа, заключительного летнего месяца. А пока встречайте гостей из будущего. Числава Макаров прямо сейчас. Никого не отпущу и, подсчитывая сообщения, конечно, подарю вскоре подарок. Это прекрасный, прогулка по Дону. Поэтому добро пожаловать в группу ВКонтакте Русское радио Ростов-на-Дону 103.0 FM.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет: ну и где мы?
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Итак, претенденты на двухподарочный сертификат имеются у нас в группе ВКонтакте. Часовая прогулка. Вот у кого есть мотивация написать, ведь мы сегодня по Дону погулять удастся вскоре. Поэтому претенденты, давайте начнем с Елены Кваснюк. Добрый день, русская. Передайте привет дружному и самому лучшему коллективу ВВП номер 5. Всем хорошего дня и отличного настроения. Марина, добрый день, русское радио. Передаю привет своей племяннице Полине Вербицкой. Сейчас в Москве. Очень скучаю, жду ее дома. От Елены Т. Всем хорошего. Хорошего доброго дня, пусть каждый момент будет наполнен счастьем. Любовь Павленко написала: любимая Юлечка, поздравляю с окончанием второго месяца июля. Пусть последний месяц, август, пролетит незаметно. Ну, у нас хорошо, что не последний, просто летний последний. Ну, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Пусть, конечно, будут самые преданные рядом. Свою подругу и соседку Людмилу тоже, видимо, поздравляют с этим прекрасным семейным днем дружбы. От Анны передаю привет коллегам ЦМРТ, Марине Викторовне и Лене. Завтра пятница, осталось продержаться немного. И любовь, то еще огромный привет Александру Фадееву. Скажите ему, чтобы он не забывал, что просто обожают его и любят. Конечно, он помнит, я передам обязательно. А вам пока Сережа Лазарев, Юлиана Караулова, Стас Пьеха и Григорий Лепс поднимут настроение еще больше в этот четверг. И не забывайте, что в завершении часа практически осталось, ну, минут 20 как минимум. А есть еще время поучаствовать в розыгрыше. Я найду того счастливчика, кто сегодня заберет два пригласительных на часовую прогулку по Дону на теплоходе судоходной компании «Дон Тур». Так что спешите участвовать, пишите сообщения. Это пост имеется в группе ВКонтакте специальный, там все обозначено. Заходите, русское радио, Ростов-на-Дону.

Я тоже не могу молчать, тем более, что сообщений прибавилось в группе ВКонтакте. Неспроста, я напомню, вскоре уже определим победителя. Кто же сегодня получит два пригласительных на прогулку прекраснейшую по нашему великому, хорошему, широкому Дону на теплоходе от судоходной компании «Дон Тур». Итак, претенденты, дальше поехали. Ольга Бондаренко, добрый день, уважаемый Русское радио. Хочу передать привет дружному коллективу типографии Lucky Pack. Девочки, еще целый месяц лета. Андрею Павловичу хорошего отдыха. Скорее всего, какой-то важный человек, который весь этот коллектив добрых девочек оставил под прекрасным доверием, что будет все хорошо, будет все работать. Уверена, что так и есть. А вот Серый Волк еще у нас написал. Передаю привет маме своей, желаю удачи и здоровья. А, Татьяна, всем отличного дня и хорошего настроения. Мариша, передайте привет коллегам с 215-го кабинета. Всем отличного настроения, удачного рабочего дня. Это я тоже поддерживаю. Он будет именно таким, тем более день дружбы. А вот Бурита напомнит, что еще мамам нужно почаще говорить хорошие слова, поэтому пишите Русское радио, Ростов-на-Дону, 103.0 FM, группа ВКонтакте.

0: Реклама на русском.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Юлия Савич дозвалась, я здесь, и уже определили, кто у нас сегодня поедет, плывет и отдохнет целый час по Дону на теплоходе от теплоходной компании «Донтур». Конечно, не один, у нас два подарочных сертификата, и в эфире сейчас объявлю. Прежде напомню, что для этого нужно было зайти в группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону», 103.0 FM, обнаружить пост и под ним оставить сообщение. Ну а мы уже рандомно выбрали, и это оказалась счастливица наша слушательница Елена Кваснюк. Надеюсь, она слышит, радуется сейчас, а я за нее. Елена, ждем от вас сообщений, расскажем, как забрать прекрасный подарок, потому что он пригодится. Досуг такой прекрасный на Дону, очень даже популярен, поэтому нужно выходные обязательно хорошо провести. Так что пишите, ну а время подарков продолжается, не отвлекаемся, ждем всегда сигналы, участвуем, потому что все обязательно должно быть хорошо. Ну а подарки есть у Русского радио. И время, кстати, тоже. 100 заказов продолжается, 15 минут для ваших сообщений есть.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю вырос на 66 копеек и составляет 79 рублей 36 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 90 рублей 21 копейку.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону плюс 7 800 63 320 37 26. Ростов-на-Дону, Малиновского 43.
4: Exeed. Born for more.
5: Реклама на русском.
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: У нас новый глава.
9: Принято решение признать ваше село исчезнувшим.
7: Семейная комедия «Старый орел».
10: Село тут будет, пока я живой, а я буду долго жить.
11: А какая у вас здесь средняя продолжительность жизни?
7: «Дом, где тебя всегда ждут». Возрастное ограничение 12+.
12: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Кинезис».
16: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь, узнаешь людей на улице, а хочешь, нет.
17: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пока мы еще можем избежать лета, оно продолжается, но уже 30 июля. Зато классные подарки сегодня получены, и, кстати, настроение тоже. Да и праздник соответствующий. Вот Матроскину пламенный привет от Татьяны. Сообщение передано, и тебя, Юля, поздравляю с Днем Дружбы. Спасибо огромное, крепкого здоровья всем. Счастья и любви желает Татьяна вам взаимно. Ну и, конечно, всем напомню, что это важно в жизни иметь настоящих друзей. Поэтому не забывайте о них, тем более в День Дружбы, ну и ежедневно. Какая-то весточка всегда поддерживает это отношение особое. Ну, а также сегодня день обнимашек, их обязательно нужно отправить, и Всемирный день вышивки. А еще наверняка есть именинники, давайте их поздравим. Сегодня Маргарита, Марина, Леонид и Вероника отмечают неплановый день рождения. Прекрасный повод тоже в окружении найти соответствующие имена, внимание уделить, заботу. Ну, а я передам музыкальный привет. Роман Архип у нас закроет стол заказа по-ростовски, вернусь уже завтра. С вами была Юлия Максимова, и помните, что все будет хорошо.
1: Русское радио для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.

0: слушает страна.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чё-то стоит пожить, чё-чё-чё.
0: Русское радио.
2: Половинку себя.
0: Только любимая.
3: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Только лучшее.
4: До утра не спится, догорится, как спросишь, что случилось со мной.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала все 11 партий, подавших документы. Сегодня в список внесли партию «Зеленая». Помимо нее, на сегодняшний день зарегистрированы федеральные списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России», партии пенсионеров, «Яблоко», «Родины», «Коммунистов России» и партии «Прямой демократии». Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что национальные интересы России заключаются в том, чтобы мы были самостоятельной державой, а наши границы были надежно обеспечены. По словам главы МИДа, никто не должен пытаться даже думать о том, чтобы советовать России, как устраивать свою жизнь. При этом Лавров заверил, что Россия заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами мировой политики – Китаем и Индией. Минцифра предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Об этом пишут «Ведомости». Такие положения вошли в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемого «Антифрод 3.0». Согласно законопроекту, владельцы таких ресурсов также должны будут хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении учетных записей в течение 3 лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу органов. ЦИОМ насчитал снижение числа тревожных россиян. Этот показатель, по данным службы, снизился в июле с 25 до 23%. Больше всего тревожников зафиксировано среди миллениалов, проживающих в больших городах и получающих новости из интернета. А меньше всего их в группе активных телезрителей и жителей сельской местности. Эксперты отмечают, что на самом деле факторов, которые могут вызывать тревогу, стало не меньше. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

0: А ну перетанцуй меня.
1: Кто-то будет спать, кто-то будет работать, а кто-то и танцевать. Но все зависит от того, где вы, кто вы и чем занимаетесь. Вот, например, начальству можно везде абсолютно все из перечисленного и в один момент, и ничего ему начальству за это не будет. Ну а сотрудники, конечно же, не спят на работе, не танцуют, не прохлаждаются, строго выполняют свои обязанности и получают за это зарплату. Так что вперед из песни русского радио. Но у микрофона с этой минуты я, Илья Крылов, тоже приехал на свою любимую работу сюда, в студию русского, немножко потрудиться и вам, и себе настроение поднять. Всем огромный привет!

0: Детское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 26 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Русское радио. Всегда с тобой.
12: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

мне кажется, никого искать и не нужно. Все здесь, все любимые звезды русского радио поют самый настоящий праздник. Каждому из нас своими песнями создают. Только что послушали хит «Алсу», дальше Митя Фомин, Андрей Губин и две вьюги-подруги завьюжат так завьюжат в веселой песне Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Но сначала лирика на русском. Очень красиво о любви Дмитрий Колдун.

0: песня на русском.
1: Привет, я Наталья Подольская,
2: а я Регина Тодоренко.
1: И вы слушаете нашу новую песню.

0: привет, кто умеет дружить, поддерживает друг друга в любые минуты. Порадоваться надо. Подруга тут как тут. И поплакаться в жилетку на своей жилетке для ваших слез. У нее специально место выделено. Ну, а бывает так, знаете, вот парень, например, дружит с девушкой, просто как друзья они, ничего лишнего. И потом, как влюбится он в нее. И вот что делать здесь? Что, дружбу сохранять или любовь попытаться построить? Я, Илья Крылов, не знаю, что делать. А как бы поступили вы?
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

Огни больших и малых городов станут еще ярче 2 августа, в это воскресенье, когда русскому радио стукнет 31. И мы, русскородийная команда, приглашаем всех вас отметить наш большой, грандиозный общий праздник.

День рождения у нас, а подарки, как всегда, вам, наши любимые слушатели. Каждый час, начиная с 9 утра, вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. Правило простое. Услышали праздничный сигнал, первым дозваниваетесь в студию, поздравляете нас с днем рождения, и 31 тысяча рублей ваша. Да-да, вы не ослышались. 31 тысяча каждый час с 9 утра до полуночи по московскому времени. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Кому мало огня денежного, будет он 2 августа на Русском радио. Не пропустите.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. Нотлюс.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Озон.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
2: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
3: 6+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Детство – это когда покушать и поспать, то и прямые должностные обязанности. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Время московское 15:47, и время летнее, к сожалению, не замедляется, а ускоряется. Все быстрее и быстрее дни наши летят. А сколько еще всего мы не сделали, да? Вот кто-то так и по грибы, по ягоды в лес еще не сходил, кто-то и на рыбалку не съездил, а кто-то и на большом воздушном шаре не полетал. И как хорошо, что елка у нас есть, она здесь, и шар надула, и принесла его. Сейчас отправимся в полет. Я, Крылов Илья, лечу вместе с вами на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регистрации на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
8: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
10: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
11: И как бы ни старался, никак.
10: Русское радио.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Розничная торговля в России в первом полугодии текущего года развивалась в условиях сдержанного спроса на фоне макроэкономических факторов. При этом усилился тренд на рациональное потребление. По данным экспертов, современный покупатель чаще откладывает необязательные покупки и внимательно оценивает соотношение цены и качества. Ростовской области муниципалитетам поручили к началу августа привести в порядок проблемные ярмарки или ликвидировать их. Об этом сообщил первый зам губернатора региона Алексей Господарев. По его словам, состояние ярмарочных площадок недавно обсуждали на комиссии с участием муниципалитетов. Власти обратили внимание, в том числе на их внешний вид. В приоритете те ярмарки, которые расположены у трасс. Объем просроченной задолженности по жилищным ипотечным кредитам в Ростовской области к 1 июня достиг 5 миллиардов 800 миллионов рублей, увеличившись почти в два раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процесса в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона. Мониторинг также фиксирует снижение общей кредитной активности населения. Опрос, проведенный HeadHunter.ru среди работающих россиян, показал, что сотрудники очень внимательно следят за самыми разными показателями, чтобы понять, насколько стабильна и устойчива их работа. Аналитики выяснили, что для большинства россиян стабильность работодателя измеряется не только обещаниями бонусов, а предсказуемостью правил игры. По данным опроса, главным признаком прозрачности для 37% россиян стала понятная схема заработка и премий. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Илья Крылов.
2: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось, за мною вслед. Продолжаем вместе этот летний день. Надеюсь, он у вас проходит очень хорошо. Как минимум с легкой улыбкой, ну а по максимуму с огромным счастьем, возможно, от того, что последнюю неделю вы дорабатываете, и дальше у вас 7 дней, а может быть 14 дней отпуска с выключенным телефоном, выключенной головой. Не надо думать о работе, решать офисные задачи. Все вы в отпуске делаете, что хочется, от рассвета и до следующего летнего рассвета.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Что слушает страна?
6: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Как часто можно в быту слышать «не испорть свою карму» или «ага, прилетела, это карма, не надо было так делать и так себя вести». Вы знаете, можно, конечно, скептически ко всему к этому отнестись, но на личном опыте я заметил, по-моему, это работает. Так что осторожненько, если что-то не так у меня, в момент отпускаю, чтобы карме не навредить.

0: чтобы раз и навсегда. Можно, конечно, попробовать, но мне кажется, не получится. У всего есть свои временные границы. И как ни крутись, за них не выйти. В том числе и у нашего конкурса «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Есть предел. Это 31 августа. После этой даты шутки ваши собственного сочинения мы уже принимать не будем. А пока принимаем, так что шутите и вашу классную шутку запишет своим голосом главный юморист русского радио Антон Юрьев, а вы получите фирменную футболку с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на сайте русского радио rusradio.ru. Творите, записывайте шутки, и пусть ваши шутки порадуются все вокруг слушатели русского радио.
1: На русском радио Илья Крылов.

Куклы играют, кукол качают, кукол любят, а кто-то кукол боится. Ростовых кукол, вот сколько раз умилялся, когда маленькие дети боятся вот этих самых кукол ростовых, убегают от них, плачут, за маму, папу прячутся. Так что, малыши, не плачьте, куклы добрые, они с вами хотят подружиться, а может быть даже и потанцевать под ритмичную музыку Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Русское радио приглашает.
12: Здорово, кожаные мешки!
11: Гарик Харламов.
13: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
11: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
12: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
14: 6+.
15: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
16: Категория 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
18: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
20: 12+.
21: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: Когда ты с кем-то на одной волне, думаете одинаково, вкусы схожие, да и внешне похожи, как близнецы, не отличить, дорога к сердцу и душе человека становится максимально короткой, с этой дороги уходить не хочется, а хочется продолжать движение по ней все дальше и дальше за горизонт счастья. Надеюсь, мы, русская, для вас такая музыкальная дорога, и давайте двигаться вперед, вы знаете, где ее искать, Ирину Дубцову, ну, конечно же, здесь у нас на русском радио, а вот, кстати, и она.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю вырос на 66 копеек и составляет 79 рублей 36 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 90 рублей 21 копейку.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. «Exeed RX». Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв «Exeed RX» в дилерском центре «Сокол Моторс». Подробности по телефону плюс 7-863-309-07-85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
5: Exceed. Born for more.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на русском.
8: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни «Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не

0: лучше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифры предложила обязать иностранные сайты, работающие в нашей стране, авторизовывать пользователей только по номеру телефона, сообщают ведомости. Документ также предусматривает хранение данных о регистрации и входах в аккаунты в течение 3 лет. В ведомстве подчеркнули, что пакет инициатив пока находится на стадии обсуждения. И к другим темам. Золотой стандарт поддержки студенческих семей заработает в стране с 1 сентября. Он будет включать в себя механизмы юридической, психологической и финансовой помощи. Как рассказали в Госдуме, новые меры поддержки будут учитывать потребности молодых семей на всех этапах – от рождения ребенка и до его совершеннолетия. В случае со студенческими семьями это означает еще и возможность совмещать воспитание и образование. Туристам, которые планируют отправиться в Грецию, нужно оформить страховку от невыезда, покрывающую визовые риски, и более тщательно подготовить пакет документов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В АТОР отметили, что при подаче документов на визу не стоит ограничиваться стандартной справкой об остатке на счете. Ранее сообщалось, что российские туроператоры фиксируют сложности с оформлением шенгенских виз в Грецию. В частности, отмечается увеличение срока рассмотрения документов. Россияне стали меньше тревожиться, выяснили в ЦИОМ. В июле доля респондентов, которые испытывали тревожное состояние, составила 23% против 25% в апреле текущего года. Исследование также показало связь между уровнем тревожности и источниками информации. Среди активных пользователей интернета тревожное состояние испытывают 32% опрошенных. Среди тех, кто смотрит телевизор, 15%. Далее в эфире Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Не тревожимся, держим себя в руках. День дружбы продолжаем отмечать на русском радио. Надеюсь, у вас много друзей, вы умеете дружить, дружбу цените и не разбрасываетесь ею. У многих артистов русского тоже с дружбой полный порядок, она проверена временем. И кто дружит и с кем сильнее всего, вы можете прямо сейчас посмотреть у нас в соцсетях русского. Мы уже опубликовали специальный праздничный пост. Заходите. Ну а сколько всего мы опубликуем 2 августа. В воскресенье, когда вместе с вами будем отмечать 31. Вы же помните, да? Воскресенье, день рождения у тебя, русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Что слушает страна?
9: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

поцелуи, Луи-Луи, и счастье все получаем от Луи, она же Луиза, а не девушка-богиня любви. И как красиво Филипп Киркоров подчеркнул всю красоту и женственность Луизы. Осталось ее только на крышу какого-нибудь дома многоэтажного пригласить и с высоты птичьего полета посмотреть на летний город и признаться еще раз там в своих чувствах. Настоящая романтика на русском радио. Твое имя.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставление услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк», 18+.
10: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
11: Такие мы удивительные люди.
10: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: И все сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

И историю любви каждый из нас сам пишет, как будто многосерийный фильм снимаем, и вот какой финал хотите этого кино любви, такой и получаете. Главное — верить в то, что ты делаешь, и тогда все получится, и все будет хорошо. А вот вам и песня-поддержка от Шуры. Для этого «Ты не верь слезам», а Тани Лорак «Ты еще любишь», но сейчас вообще танцы по всей стране и далеко за ее пределами, на горе Голливуда.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
11: Успейте получить в Альфа Банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Камера, мотор, начали!
13: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
14: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
16: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: этаже.
1: Не надо! Не теряйте любовь среди многоэтажек. Ищите ее, находите и привет своей любви передавайте в столе заказов Русского радио. Именно туда мы с вами дальше отправляемся. Наш номер 8-916-003-105,7. Пишите во все мессенджеры Русского радио и оставляйте сообщения в группах ВКонтакте и Одноклассниках. 18 часов с копейками по Москве. Все начнется. Готовьтесь.
2: На Русском радио Илья Крылов. Выбирай.

0: Реклама на русском.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
12: Настроение? Уйти после второго урока. Но я на работе.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вертолет МЧС прибыл тушить пожар на логистическом складе в Пензенской области, передает AF.ru. Преимущество воздушного судна в том, что оно способно работать в зонах, недоступных для наземной техники. Накануне власти области сообщили об ударе беспилотников по комплексу. В настоящее время на складе зафиксировано открытое горение, площадь сгорания 62 тысячи квадратных метров. И к другим темам. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Ограничения вступят в силу 1 августа и будут действовать до 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября запрет не будет распространяться на дизельное и судовое топливо. Новые и приграничные регионы получат дополнительное финансирование льготной ипотеки. Отмечается, что в бюджете на эти цели было заложено 5 миллиардов рублей. Благодаря дополнительным средствам льготы смогут воспользоваться еще несколько тысяч семей до конца года. Важно, чтобы не возникло никаких задержек, в том числе со стороны банков и страховых компаний, отметили в Кабмине. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые планируют покупать недвижимость. Российский футбольный союз запустил программу для контроля качества спортивного инвентаря на профессиональных и любительских соревнованиях. Первым этапом РФС начал сертификацию мячей, используемых в турнирах под его эгидой. Новая система аттестации поможет снизить зависимость российского рынка от международной сертификации, доступ к которой ограничен с 2022 года. Полученные средства будут направлять на развитие детско-юношеского футбола. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Ильей Крыловым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начинаем программу. Меня зовут Илья Крылов. Всем привет и добро пожаловать со своими сообщениями в летний эфир. Написать можно в Одноклассниках и ВКонтакте Русского радио. Также работает наш номер во всех мессенджерах 8-916-003-105,7. И послание кто-то из вас уже прислал. Добрый вечер. В нашей семье сегодня два дня рождения. Поздравьте, пожалуйста, нашего сыночка Александра с 19-летием и внучку Дарью с 8-летием. Пусть будут здоровы, по-настоящему счастливы. Мы всегда рядом от мамы и бабушки Алены, и папы, и дедушки Вовы. Дальше. Любимое русское радио. Хочу передать привет и мою любовь моей семье. Самсоновы, вы крутая семья. Самый лучший муж и дочь Ксения. Вы молодцы. Лестница почти готова. Егор, вперед, давай помогай. Будет готов и второй этаж дачи. Ваша мама Надя. Вот это да! Люди строят и лестницу, и дачу. Вы к нам тоже на русское радио приходите. У нас много чего построить есть. Тем более такая команда слаженная. От Анюты дальше послание. Привет, Илья. Хочу поздравить тебя и твоих прекрасных коллег с праздником, с Международным днем дружбы. Желаю ценить людей, которые всегда готовы прийти на помощь, которые зовутся друзьями. Пусть каждый день, каждый праздник, каждую встречу превращают друзья в увлекательное приключение. Анют, спасибо.
0: Стол заказов на русском радио. На

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. 0+.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук. Территория ОК «Прометей 1».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
11: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио.
11: Радио.
0: Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо. На Русском радио «Стол заказов».
1: Продолжаем программу. Читаю на Русском радио ваше сообщение. Я, Крылов Илья. Хочу поздравить Елену Евгеньевну Никитину с днем рождения. От сына Александра это поздравление. Невестка Екатерина и внуки Дмитрий Милан присоединяются. Здоровья, счастья, много-много чего ты сама себе пожелаешь. Русская тут как тут. Тоже вас, Елена Евгеньевна, от души поздравляем. Валентинка пишет мужу Игорю. Хочу сказать, что сильно его люблю. Пусть мое вдохновение для новых подвигов всегда будет только с ним, да, будет так. Илья, доброго вечера, здравствуйте. Большой привет самой красивой ведущей новостей Анне Вольской. Поздравляю всех с Международным днем дружбы ко дню рождения Русского радио. Я приготовила поэтический сюрприз, написано в этом сообщении. Люблю, обнимаю, целую каждого отдельно в щечку. Ваша Людмила, город Камышин. Людмила, ждем ваше поэтическое поздравление. Мне кажется, оно должно украсить эфир Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Купидон. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Хочется любить и любовь свою дарить? Ну, тогда подключайтесь к нам с приветами и поздравлениями в столе заказов на русском. Пишите на 8-916-003-105-7 и соцсети «Рускородина» вам тоже помогут. ВК, «Одноклассники» и далее по списку. Большой привет Никите, своему мышонку передаю. Скорее выздоравливай. Желаю зеленых светофоров ему и свободных дорог от жены Даши. Евгений поздравляет своего сына Максима Панкова с наступающим днем варенья, вопреки всем убеждениям, что с наступающим не поздравляют. Но если нужно, значит можно. Так, дочь Оля пишет: «Привет в Беларусь, деревня Старая Буда для семьи Бобринок. Мама, папа, я вас очень сильно люблю. Добрейшего вечера, Илья, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мальчугана Артема Задорожнего с 11-летием. Привет с днем дружбанов его родителям Наташе и Сергею Задорожневым и брату Димусику из Волгограда. Поздравляю, желаю крутых игр тебе, верных друзей и оставайся таким же классным. С уважением, я, Наташа Маликова,

0: хотел, тот написал в стол заказов на Русское радио и еще обязательно напишет. Меня зовут Илья Крылов, продолжаю программу. Добрый вечер, Русское. Большой привет маме Саше, брату Максиму, сестре Лукьяне, которая отдыхает на даче, и папе Вадиму. Делают ремонт. Спасибо большое, что они у меня есть. От дочки Лизы из поселка Рахья это было. Дальше. Добрый день, любимое Русское радио. Большой привет сыну Ивану Семенову и племяннику Сереже Ямщикову в Оренбург. Ваня, собирайся на тренировку. Сережа, садись читать Незнайку. Я вас люблю, написала Елена. Ну, задачи определила. Ребята, давайте в путь, как говорится. Добрый вечер, Русское радио. Илья, большой привет вам и моим маме Наталье. Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви, прекрасного настроения. Я очень ее люблю. Русское радио. Мы с вами всегда вместе. Игорь, город Архангельск. А мы с вами. И всегда рады читать, в том числе и ваши, Игорь, сообщения. От Аленки большой привет Данилевской Диане. Любимая, не грусти, сегодня все наладится. Всему свое время. Здоровья тебе. Вот такая вот дружеская поддержка. От Кристины Кашировой большой привет любимому Сереже. С днем рождения, Сережа. Любим тебя. Дальше Татьяна передает большой привет сестре Ире и сестре Лене. И еще большой привет и поздравления Наталье Титовой с днем рождения. Здоровья, хорошего настроения всегда. От дочки Насти, зятя Васи и внука Алексея.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
2: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
1: Экспериментальный.
2: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
1: Где твоя разворотность? Стоп.
2: А вот она.
3: Выворотность.
1: Ну, какая разница?
3: Большая.
2: Нормально.
3: Вот в плохом театре как раз разворотность.
2: Разворотный стоп.
3: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Зачем же сразу терапевту?
16: Меня надо морю показать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вены реки, реки печали, как пелось в одной старой песенке. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали? Андрей Макеев.
1: Эх, Илюша.
0: Привет,
1: что
0: привет.
1: Ж тебе спеть такого-то в ответ? Ну, давай, я даже не знаю.
0: Эх, Илюша уже спела.
1: Ну да,
0: ответочка прилетела.
1: Да.
0: Слушай, ну я смотрю на тебя, ты всегда вот улыбаешься, такой улыбчивый человек. Вот и сам начинаю улыбаться. Не знаю почему, вот от тебя прям такая добрая энергия идет.
1: Спасибо, приятно.
0: Вот, вот часто ты вообще грустишь, и если грустишь, что ты делаешь для того, чтобы не грустить?
1: Слушай, смотри, вот, во-первых, с тех пор, как у меня появился дом с своим участком,
0: так,
1: у меня есть отличное средство для борьбы с любым негативным настроением, в том числе даже когда, если мы с женой, например, ругаемся, но просыпаемся с утра, и вот у нас диалог с ней не идет. Ну,
0: не
1: никак.
0: Не клеится, да.
1: Никак. Нужно идти косить траву.
0: О!
1: Сразу, первым делом. То есть покопаться в земле. Ты вот говоришь о том, что вот заряжен, да, какой-то энергией, а это же энергия из земли.
0: Мы волшебную косим траву.
1: Вот типа такого, да. То есть, если с настроением что-то не так, если диалог не клеится в семье, вообще любой, ну вот, то есть от любых таких вот нестыковок в диалоге, всегда помогает работа с землей. То есть ты берешь, например, там косилку или триммер или что-то еще и пошел жужжать.
0: Слушай, а у вас ручная такая, обычная коса или бенза?
1: Нет, не бенза, этот, на аккумуляторе. На аккумуляторе. Он быстро заканчивается, правда, к сожалению, но можно что-то, значит, можно руками.
0: Ну, а мне кажется, вот эта вот коса, которая обычная, вот старая, добрая, вот ей же веселее, понимаешь?
1: Кстати, да.
0: Сам покосил, жене передал.
1: Это, знаешь, это даже у Льва Толстого, Вани Карениной, прямо описание, когда он берет эту косу, начинает косить. О-о-о-о. Сначала тяжело, а потом как он разошелся и хорошо ему. Поэтому, дорогие друзья, если вдруг у вас часто бывает такое, что вы не можете договориться с кем-то, у вас не клеится диалог, у вас плохое настроение, покупайте косу.
0: И работайте руками.
1: Вперед, в поле. Через полчаса вы совсем будете другим человеком. Веселым, добрым. Будете смеяться, как Илья Крылов прямо сейчас. Но я знаю, почему он так смеется. Потому что он сейчас домой пойдет, а я буду работать.
0: Все, убегаю. До 15, до завтра.
1: Пока.
0: Прощаюсь. Пока.
2: На русском радио Илья Крылов.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю вырос на 66 копеек и составляет 79 рублей 36 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 90 рублей 21 копейку.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону плюс 7 800 63 320 37 26. Ростов-на-Дону. Малиновского 43.
5: Exeed. Born for more.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Что слушает страна?
17: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
16: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: Только лучшее.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателям, которые пострадали при атаках на логистические комплексы «Wildberries». Так, Минэкономразвитие, Минфин и Федеральная налоговая служба вместе с Центробанком должны определить параметры для будущих мер поддержки. До 10 августа ответственные ведомства представят правительству проект актов для запуска инициативы. С 1 сентября заработает единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством. В ней будет содержаться информация о том, сколько банковских карт есть у каждого россиянина. Там будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, включая Visa и MasterCard. В следующем году заработает ограничение не более 20, то есть если на руках у человека уже 20 карт, то он не сможет открыть новую ни в одном банке. Минцифра планирует выдать около 11 тысяч льготных кредитов в рамках IT-ипотеки в этом году, сообщает РБК со ссылкой на ведомство. За первое полугодие банки уже выдали около 6 тысяч IT-ипотек на сумму свыше 40 миллиардов рублей. Почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. С момента запуска программы в 2022 году ею воспользовались уже 100 тысяч человек. Маршрут «Золотого кольца» с начала года посетили 10 миллионов путешественников. Как сообщили в Минэкономразвитии, сегодня «Золотое кольцо» превращается в единое туристическое пространство, которое объединяет 59 населенных пунктов в 8 регионах Центрального федерального округа. К 2030 году число поездок в регионы маршрута может увеличиться до 35 миллионов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Андрей Макеев. Ох, как приятно представлять вечер в такой музыкальной компании. Это у нас Зиверт открывает новый музыкальный час. Знаете, как будто вот такое большое событие для нас с вами сейчас наступило. Вечер четверга, ждем вместе с вами пятницу. Ну, в принципе, можно и так назвать. Тем более, главное, с каким настроением мы готовы все это встречать. Настроение, которое дарит здесь в эфире лучшая музыка страны. Зиверт открывает, Филипп Киркоров чуть попозже. Всем здравствуйте.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

мне кажется, пора остановиться. Сейчас время московское 19:12. Вот вся вот эта беготня рабочего дня уже должна быть на паузе или хотя бы немного сбавить обороты, чтобы почувствовать, что, в принципе, в жизни все абсолютно нормально. Открыл окно, подышал воздухом, прогулялся, послушал русское радио, и все прекрасно. Отпетые мошенники и сливки далее вместе с нами.

0: если уже нашел все, что нужно, получается, бегать не надо. Вот хотелось бы, чтобы так было, но нет, все-таки получится, что бегать придется в два раза быстрее для того, чтобы создать уже впечатление для какой-то своей второй половинки. Ну, постараться, по крайней мере, для того, чтобы ей или ему было хорошо, прекрасно и приятно находиться в вашей компании. Ну, собственно, над этим впечатлением мы работаем ежедневно, тем более сейчас у нас лето происходит, у нас с вами хочется сделать так, чтобы оно было максимально запоминающимся. А поскольку у каждой истории есть год спустя, то хотелось бы сделать так, чтобы потом вспоминали про это лето и говорили, что вот, да, вот тогда в конце июля такое происходило, что хочется повторить снова и снова. Анна, Асти и Дима Билан прямо сейчас в эфире Русского радио продолжают наше с вами лето.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Вот они, искренние летние радости, особенно когда ты приезжаешь куда-то отдыхать, и хочется пойти и туда, и сюда, и все сразу посмотреть. И это хорошо, пусть именно такая энергия, пусть именно такой здоровый интерес вас сопровождает еще очень долгое время. Я сейчас имею в виду не только отпуск, что у вас продлевался бесконечно, но и в целом по жизни, чтобы всегда, все время было что-то интересное. Потому что, когда хочется просто сидеть на месте, лежать и никуда не посмотреть, и ни вправо, ни влево, то как-то теряется вся красота жизни, которая вокруг нас, безусловно, происходит, протекает, пролетает. Поэтому пусть вся эта красота проникает в том числе и в вас, и с помощью музыки Русского радио. Естественно, бахти далее.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа.

0: просто. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
9: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Что общего между поваром и врачом? Если оба хорошо работают, их клиенты поправляются. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

и целится прямо в ваше сердце. Если он достиг своей цели, оцените усилия, пожалуйста. Это Юлия Михальчик в эфире Русского радио. Ее новая песня, называется она «Метеорит». В принципе, достойна вашего голоса. В золотом граммофоне заходите на наш сайт rusradio.ru. Кстати, там все новинки, достойные вашего голоса, ждут вашего участия, конечно. Голосуйте. Андрей.

0: Реклама на русском.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
7: Опять одна, да пьешь до дна, и громче музыка.
8: Только лучше.
9: Любимая.

Только лучшее.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Правительство запретило экспорт бензина, дизеля и некоторых других видов топлива до 31 января следующего года. Также утвердило другие меры повышения доступности нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. В соответствии с подписанным постановлением, запрет будет действовать с 1 августа этого года по 31 января следующего года. Летом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо. Отмечается, что вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам по решению Кабмина. В Ростовской области учредили День работников органов и организаций опеки и попечительства. Теперь праздник, признающий заслуги тех, чья трудовая деятельность связана с защитой прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан, будет отмечаться ежегодно 12 марта. Соответствующий областной закон об установлении нового праздника депутаты Донского парламента приняли в ходе очередного заседания. В Ростовской области на официальной цифровой платформе по трудоустройству размещено около 37 тысяч вакансий среди самых востребованных профессий водители, швеи, токари, электромонтеры, слесари, врачи. Младший медперсонал, инженеры, учителя и преподаватели. Платформа позволяет работодателям дистанционно взаимодействовать с соискателями, проводить онлайн-собеседования и подбирать кандидатов по заданным критериям. Для помощи в закрытии кадровых потребностей служба занятости региона регулярно организует ярмарки вакансий, открытые отборы. Участвовать в таких мероприятиях могут как безработные, так и люди, желающие сменить работу. Август станет самым богатым на астрономическое явление. Так, 2 августа утром в созвездии Близнецов можно будет разглядеть Меркурий невооруженным глазом, а 12 августа 6 планет выстроятся в ряд. Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. В Ростове малооблачно, плюс 22. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, мало ли, какие эмоции могут нас накрыть в конце рабочего дня. 20.05, время московское, прямо сейчас. Нервная система тоже не железная, как известно, поэтому мало ли какие эмоции она может потом выдать. И кто-то может расплачиваться, кто-то будет смеяться. Главное, чтобы, знаете, вовремя остановиться, сказать себе стоп, и дать возможность перезагрузиться. И тогда уже нервная система вам за это скажет спасибо. Как и все остальные люди, которые находятся рядом с вами, в том числе. У нас градусы совсем скоро, группа Viagra уже здесь. Всем здравствуйте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Поехали со временем вместе с группой «Градусы» в эфире Русского радио, но так или иначе, все равно, знаете, любые попытки сделать себе максимально приятным вечер, они поощряются, но время, конечно, в этом случае оно выиграет, но тем не менее время периодически нам дарит разные подарки. Можно, конечно, с ним соревноваться, а можно просто сидеть и ждать, и тогда в этой ситуации все самое необходимое и важное само к вам придет. И новое в том числе, если говорить про музыку в эфире Русского радио. У нас новая песня от Алисы Морозовой будет в ближайшем будущем. Просто сидите, ждите. Ну или танцуйте. Группа «Руки вверх» вам составит компанию. Также в ближайшем будущем. И Алсу уже прямо сейчас.

0: песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

если вам бежать прямо сейчас некуда, можно заняться, знаете, бегом просто так, без какой-то конкретной цели, без какого-то конкретного направления. И я думаю, что обязательно в такой ситуации найдется человек, который сможет вас поддержать. А уже вместе с ним и появится цель, куда бежать. Договоритесь точно. Ну и, конечно же, всегда все эти упражнения должны проходить у вас под музыку Русского радио, для того, чтобы вас объединяла не только какая-то общая цель, но и общая музыка, самая классная, самая любимая. Группа «Винтаж», нас с нами здесь, побежали.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
0: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
0: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
2: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
3: 6+.
0: Русское радио.

0: 9 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

профилактика аэрофобии в эфире Русского радио вместе с Юлианой Карауловой. Ну да, если вдруг уже деваться некуда, вы уже выбрали этот путь воздушный, и ни вправо, ни влево уже шаг нельзя сделать. Поэтому, да, остается только наслаждаться моментом. Лети, лети, и все, больше ничего не сделаешь. Ну, по крайней мере, себя каждый раз именно так и убеждаю. Человек с аэрофобией, с мыслями о том, мы же полетели, это что же делать дальше? А ничего не делать больше. Просто любить тот момент, который есть прямо сейчас. Я думаю, что и все остальные моменты в том числе нужно как-то так воспринимать. Ну а куда уже денешься? Вот оно вот сейчас, вот так вот все это и идет, например, в вашей жизни. Поэтому и здесь нужно только обязательно искать что-то хорошее, может быть, даже выгодное. Ну и, естественно, под музыку Русского радио ловить эти моменты прекрасные. Тем более лето у нас с вами продолжается. Давайте радоваться. Митя Фомин вместе с нами уже готов радоваться.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю вырос на 66 копеек и составляет 79 рублей 36 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 90 рублей 21 копейку.
3: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. «Эксид RX». Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв «Эксид RX» в дилерском центре «Сокол Моторс». Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Поименная 1Г.
5: Exceed. Born for more.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на русском.
8: Пап, а что такое первоначальный взнос?
9: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
9: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
11: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио большой страны.
18: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Парламентарии предложили увеличить материнский капитал и ввести меры по погашению ипотеки при рождении детей для повышения рождаемости. По словам депутатов, этому препятствует недостаток дохода и отсутствие собственного жилья. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на примаковских чтениях заявил, что вопрос демографии является болезненным для нашей страны. Золотой стандарт поддержки студенческих семей заработает в стране с 1 сентября. Он будет включать в себя механизмы юридической, психологической и финансовой помощи. Как рассказали в Госдуме, новые меры поддержки будут учитывать потребности молодых семей на всех этапах – от рождения ребенка до его совершеннолетия. В случае со студенческими семьями это означает еще и возможность совмещать воспитание и образование. Международная федерация хоккея не допустила российских спортсменов на чемпионат мира в 2027 году. Также россияне не смогут выступать на молодежном чемпионате мира и в соревнованиях юниорских команд. При этом федерация допустила юниорские сборные Белоруссии до международных соревнований. Для основной, мужской и молодежной сборных отстранение сохранилось. Ученые выяснили, что сотрудники, чрезмерно погруженные в свои рабочие задачи, реже помогают коллегам и хуже включаются в командную работу, поскольку такое участие требует дополнительных усилий. Трудоголики чаще берут индивидуальные задачи, из-за чего у них остается меньше времени на помощь другим. При этом такие сотрудники могут быть полезны там, где требуется самостоятельная работа и высокая экспертиза. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.
2: Вы знаете, прослушивание музыки в эфире Русского радио — это тоже какая-то совместная работа. Пусть и пассивная, конечно, но тем не менее она предусматривает какую-то включенность в этот процесс. И то, что нас много, нас миллионы людей, которые прямо сейчас как-то увлечены этим процессом, это тоже очень важно. И мы, соответственно, вместе с вами на одной волне, на одних эмоциях. Может быть, нужно проводить просто как можно чаще время вот именно вот так, чтобы потом уже дальше можно, например, друг другу помогать на волне музыки, подключиться вот к друг другу и уже после этого чувствовать соучастие в жизни каждого из нас. Всем здравствуйте, вечер продолжается под музыку русского.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Первые 40 лет детства в жизни мальчика – самые трудные.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот так звучит настроение нашего с вами вечера. Если вдруг какой-то диссонанс чувствуется у вас в душе или где-то в своих мыслях, то предлагаю вам настраиваться просто максимально и аккуратно, и четко, и громко под музыку русского радио, чтобы мы это настроение у вас подняли до облаков, а может быть даже и выше облаков.

эфире русского радио возвращать не надо, тем более, если речь идет о любви. Дарим ее безвозмездно, много, часто. И самое главное, что вы отвечаете взаимностью. И так у нас происходит на протяжении уже многих-многих лет. И, собственно, благодаря вам мы будем отмечать предстоящий праздник уже в эти выходные. Благодаря вам и вместе с вами, естественно, у нас 2 августа день рождения, русскому радио 31. Мы готовим для вас праздничный эфир. Будут обязательные поздравления от любимых звезд и настроения, и все любимые песни. Но самое главное, что каждый час с 9 утра и до полуночи вы сможете получить в подарок 31 тысячу рублей. После специального сигнала нужно дозвониться в студию первым. Поздравьте нас с днем рождения, и деньги, конечно же, будут ваши. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Готовимся!

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров –

0: ждем вас в Сберинвестициях.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

интересно, сколько среди нас таких, которые ждут снега как можно скорее? Я думаю, что... Я даже не буду предполагать. Мне кажется, что наоборот, среди тех людей, которые хотят, чтобы лето продлилось как можно больше, вместе с жарой, вместе с тополиным пухом и вместе с прочими радостями, найдутся, наверное, 99,9% слушателей русского радио. Но давайте радоваться лету!

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Откуда у царя комплексы?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство удвоит финансирование льготной ипотеки для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, а также приграничных регионов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке. Сумму удвоят, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что национальные интересы России заключаются в том, чтобы мы были самостоятельной державой, а наши границы были надежно обеспечены. По словам главы МИДа, никто не должен пытаться даже думать о том, чтобы советовать России, как устраивать свою жизнь. При этом Лавров заверил, что Россия заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами мировой политики – Китаем и Индией. Физлица с 1 октября получат возможность пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью системы быстрых платежей. Общая сумма денежных средств, внесенная физическими лицами через банкоматы и переведенная по СБП на его счета в других кредитных организациях, будет ограничена. 25 тысяч за одну операцию, 50 тысяч за суточный перевод, 200 тысяч в течение месяца. Аналитики выяснили, где в стране самые лучшие дороги. В Ивановской области там свыше 94% основных трасс соответствуют требованиям. На втором месте находится Севастополь, где стандарту соответствует 90% дорог. Тройку замыкает Курская область. В целом по стране 75% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть, отвечает нормативным требованиям. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приветствую всех, с кем еще не услышались за этот вечер. Ну и, безусловно, всех без исключения приглашаю в стол заказов русского радио и во все наши соцсети. Если желаете поучаствовать в программе, доставить какое-то сообщение, то, что необходимо лично мне прочитать в течение этого часа, кого-то порадовать, каких-то ваших дорогих вам людей, дорогих вашему сердцу, или просто, может быть, случайные знакомые, но такие красивые люди оказались сегодня рядом с вами, что хочется их тоже побаловать приятными словами. Пишите сообщение, напомню, можно зайти во все официальные аккаунты Русского радио. Ждем вас непосредственно во ВКонтакте, в Максе, в Одноклассниках. И там есть пост для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев. Мне все и пишите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, оставляйте свои сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно зайти в официальный аккаунт Русского радио в Одноклассниках и там написать какую-то приятность, подписать открыточку и, собственно, оставить в виде сообщения непосредственно под постом для стола заказов Русского радио. Ну, а моя задача что? Читать и все. Привет всем односельчанам из села Засечное от Анны. Хорошего настроения, смотря ни на что. Пусть все будет, как вы обещали. Хорошо. Отдельный привет любимому Леше. Люблю, хоть и бесит. Но это, знаете, вот совмещение вот таких вот полярных эмоций дает такой взрыв, соответствующий у вас в чувствах ваших. И после этого хочется повторять эти эмоции еще и еще. Ну, так и должно быть, так и должно быть. Доченька домой приехала, Марина Винокурова из станицы Смоленская, Краснодарского края. Мы ее не видели полгода, сейчас вся семья в сборе. Мы очень ее любим и гордимся нашим будущим офицером. Вот такое сообщение мама, папа, сестра и брат все вместе написали. Пишите в Одноклассниках.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Отдам долги в хорошие руки.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Что слушает страна?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вам всем хочется подарить большой привет с берега Белого моря, из города Северодвинска, от Романа, который нам написал сообщение во ВКонтакте. От него отправляются также знаки внимания непосредственно в город Северодвинск и брату Юрию Воробьеву. Успехов в службе и таких же хороших, богатых уловов на рыбалке на Белом море. Сейчас отдыхаем, слушаем лучшие песни на любимом русском радио. Роман Буров, город Северодвинск. В общем, оттуда прилетел вот такой приятный, немножко прохладный привет. То, что нам как раз и необходимо, особенно тем, кто слушает русское радио в особенно таких жарких регионах нашей страны. Привет другу Дмитрию Каширскому от Михаила. Легкой ему дороги, приятного вечера, удачной пятницы. И мне тоже тут приятный эфир пожелали. Спасибо вам отдельное большое. В «Одноклассниках» я видел здесь просто такое приятное сообщение. Спасибо русскому радио за атмосферу уюта и любимые хиты. Вы делаете дни светлее. Мария из города Тольятти написала это признание, которое, безусловно, безусловно, всегда приятно читать. Что у нас еще есть? Всем, кто слушает русское радио, отдельный плавный привет. Сестре Марине из станицы Смоленской. Хочу, чтобы она услышала, что мы всей семьей ее очень сильно любим. Это сообщение к нам прислала Анастасия. Ну, это для вас с большой любовью. Жасмин появляется в эфире русского радио. Продолжаем вечер.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщения ваши волшебные читаю с большим удовольствием. Вы их отправляете во все официальные аккаунты русского радио. Заходите во ВКонтакте, в Одноклассники, в Максе. И там, и там, и там есть посты стола заказов. В виде снимка с моим лицом. Меня зовут Андрей Макеев. Читаю, что есть на эту минуту. Привет нашей компании Наталье, Валерии, Любе. Наде, Кристине, отдыхаем в Сочи. Счастливы, очень, Надежда. Немножко вам завидуем в Сочи. Прекрасный город. Согласен с вами. Особенно сейчас и море, и горы. Ой, как хорошо. Завидую. Привет маме Саше, брату Максиму, сестре Лукьяне, которая отдыхает на даче, и папе Вадику, который делает ремонт. Спасибо им большое, что они у меня есть, от дочери Лизы из поселка Рахья. Вот такое тоже у нас есть. Это, вот знаете, такое сообщение начинается оно словами: «Это опять я из Ставропольского края. Вчера забыл представиться. Я Вика, занимаюсь косплеем и хожу на кружок братства православных следопытов, то есть хожу в походы, учу медицину, топографию и тому подобное. Тем, кто завтра идет на работу, желаю продуктивной работы. Я еще подросток, мне никуда не надо идти. Кстати, русское радио я вас слушаю с 7 лет, когда ехал в школу, и до сих пор. Сейчас мне уже 14. Еще привет маме Олесе. Надеюсь, что у вас с Сережей все будет очень хорошо. Какое милое, приятное сообщение. Слушайте, пусть у вас все в жизни так же получается. Так же легко и так же душевно и так же с любовью, как вы написали это сообщение. И вот еще привет доченьке Даше Толоконниковой. Люблю, обожаю. Это сообщение к нам прислал Евгения. Ну давайте теперь радоваться лету вместе с группой Чили на русском. Лето.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Если все ваши мечты связаны с тем, чтобы ваши сообщения прочитали в эфире русского радио, в столе заказов, то нужно что-то сделать. А нужно конкретно зайти в официальный аккаунт русского радио, везде, где вам нравится. Можно зайти в Одноклассники, можно зайти во ВКонтакте, в Максе. Там есть пост для стола заказов. И вот там прямо оставить то, что необходимо мне прочитать в эфире. А прочитать мне прямо сейчас нужно поздравления для семьи Борисовых, Николая и Мирославы, и их прекрасных дочерей Евы и Яны. С приездом к ним Вероники из Чуваши. Пожелайте им крепкого здоровья, и чтобы они вместе прекрасно провели время. Чувашия, Маргауши, мама не менее прелестной дочери Вероники, Елена Сидюшкина, написала это великолепное сообщение. Вот еще у нас небольшой привет отправляется подруге Юлии Белозеровой в Ставрополь. Спасибо за нашего Арчика. Обнимаю, целую, желаю счастья и здоровья тебе и всей твоей семье. Юлия Дурова из города Липецка написала это сообщение в стол заказов.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы.

0: Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче. Категория
2: 16+. Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: За этот час прозвучали уже все слова о любви и прочитаны были. Но нет, вы продолжаете их писать. И самое главное, что мы продолжаем их слушать, в том числе и в исполнении наших любимых артистов. Никита и Мария Зайцева, спасибо им большое за вот эти все слова о любви. И продолжаем. Просьба передать большой привет любимым доченькам Софийке и Аринке. Люблю их. Татьяна написала: всем добрый вечер. Едем из Питера. Едем с супругом по вечерним. Так из Питера или по Питеру вы едете? Тут, ну, может быть, еще пока не определились. Да, красота. Самое главное, передайте, пожалуйста, моему Павлику, что очень люблю его. У нас годовщина свадьбы. 9 лет от супруги Евгении. Заранее огромное спасибо большое. Катайтесь на здоровье, слушайте Русское радио и распространяйте вот эти... вот эту энергию добра, любви, счастья, которую дарит вам музыка в нашем эфире, ну и, конечно, которая есть в вашей семье. Дальше. Сегодня у роднулечки, доченьки, ритулечки день ангела. Пусть ангелочек хранит, оберегает ее всегда. Только мама могла написать вот такое сообщение, знаете, с таким количеством уменьшительно-ласкательных оборотов. Роднулечка, доченька, ритулечка, ангелочек, все пусть оберегает. Мама Юля, с заботой, с любовью, все это чувствуется в этом сообщении. Что еще? Липецку всему привет от Светланы. Дальше передайте Денису Широ, что очень сильно его люблю. Его малышка от Алены из Макеевки.
1: Заказы Русского радио.
0: Привет из станицы Ленинградской в Москву любимому мужу Николаю от Натальи. Богдану, брату, тоже привет большой. Слушайте, я уже все не успею прочитать, к сожалению. Уже 9, 8, 7, 6 секунд остается мне, чтобы закруглить стол заказов. Собственно, закругляю его. Меня зовут Андрей Макеев. В следующем часе вас всех жду. Не расходимся.
2: Как

0: Реклама на русском.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Потерял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Ограничение вступит в силу 1 августа и будут действовать до 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября запрет не будет распространяться на дизельное топливо и судовое. Дизельное и судовое топливо, также газойли, которые вывозятся непосредственными производителями продукции. С сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Мера коснется азартных игр в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить заявление через МФЦ или госуслуги в единый регулятор. Запрет нельзя отозвать в течение года. В Думском комитете по финансовому рынку считают, что если хотя бы 1% из подверженных игромании воспользуются услугой, это будет хорошим результатом. В стране в первом полугодии число новых предпринимателей в сфере онлайн-торговли сократилось на 25%, пишет «Коммерсант». По оценке Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, рынок может потерять еще 10-15% активных продавцов. В основном это небольшие предприниматели с выручкой до 100 тысяч рублей в месяц, которым все сложнее покрывать растущие расходы. Россияне стали меньше тревожиться, выяснил ВЦИОМ. В июле доля респондентов, которые испытывали тревожное состояние, составила 23% против 25% в апреле текущего года. Исследование также показало связь между уровнем тревожности и источниками информации. Среди активных пользователей интернета тревожное состояние испытывают 32% опрошенных. Среди тех, кто смотрит телевизор, 15%. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

только ночь. Я здесь тоже за вами наблюдаю из эфира Русского радио периодически. Ну и, соответственно, создаю какую-то особую атмосферу такую, чтобы вас немножко отвлечь от всех мыслей. И не только, между прочим, потому что есть такое время суток, как говорится, когда уже поздно читать книгу или смотреть фильм. Поэтому просто сидишь в интернете еще 4 часа примерно, да? И вот чтобы такого не было, периодически нужно вас привлекать к музыке в эфире Русского радио, чтобы не скроллить в интернете. И напоминать о том, что вредно проводить так время, тем более перед сном. И нужно, чтобы нервная система понемногу успокаивалась. Можно просто полетать в облаках, в своих мечтах. Если у вас одинокая луна за окном, прямо сейчас понаблюдайте за ней. Она же для этого там в окно вам и светит. Ну и в целом, давайте помечтаем немного под музыку Русского радио. У нас группа «Непара» вместе с нами уже здесь. Доброй ночи.

кажется, если так зима разбушевалась в сердце у барышни, то здесь лучше ни в коем случае не мешать этому положению, и лишние слова ни в коем случае не говорить, потому что буря еще может еще больше разбушеваться, поэтому просто промолчать, подождать, пока все пройдет, а потом уже, ну, дать то, что нужно. Вот она говорит «дай», ты ей даешь, соответственно, говоришь «бери». Ну и, естественно, после этого превращаешься в самого красивого человека. Я вам обещаю, конечно, самую классную музыку в эфире Русского радио. Все, что могу дать вам, конечно же, это только вот это. У нас Кристина Арбакайте. Совсем скоро Юлия Михальчик появится с новой песней группы «Чай вдвоем». Вот то, что нужно, это группа «Чай вдвоем», естественно. Ну и Артур Пирожков прямо сейчас для вас. Наслаждайтесь.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда...
2: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

если на ваши шутки и на ваши чувства юмора люди реагируют однозначно, им нравится все то, что вы говорите, им нравятся ваши остроты, и они действительно смеются, они понимают, как двояко, то вам, конечно, прямая дорога к нам сюда, на Русское радио. Пора уже проявить свое чувство юмора, показать его во всей своей красе, придумать какую-то шутку. Если у вас уже есть какие-то остроты, которые вы уже можете нам прислать, то, пожалуйста, присылайте. На сайт rusradio.ru заходите. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Обещаем вам в подарок эксклюзивную футболку с текстом вашей остроты. Ну, а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте.

0: Дима Билан, 30 июля на календаре, и наша задача сделать так, чтобы сегодняшний день тоже, знаешь, год спустя потом вспоминался. Я с тобой разговариваю, Миша. Я не смогу один это сделать, поэтому на помощь призываю Мишу Набокова. Миша Набоков в студии Русского радио.
1: Да,
0: как приятно.
1: Привет, я вдохновился вот этой песней, эпилог, и знаешь, что я придумал? Если я искусственный интеллект сейчас ввел такую задачу, если бы ведущий утреннего шоу в «Крутой по-русски» Андрей Макеев и Миша Набоков были бы героями книги, какой бы был бы эпилог
0: к
1: этой книге? И смотри, что она написала. «Студия опустела, но дух их шоу никуда не делся. Андрей колесил по городам в поисках веселых историй, Миша рассказывал про обычных героев. Раз в месяц они встречались, включали старые выпуски и хохотали до слез. А когда за окном звучала их мелодия, снова смеялись, будто не было никакой паузы. История просто стала другой, но такой же бодрой и дерзкой».
0: Великолепно. Мне даже сказать нечего, просто аплодисменты. Я пойду, наверное, но вернусь...
1: Слушай,
0: в субботу с 9 до 11.
1: Обязательно, чтобы узнать начало.
0: Да.

0: Все больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Ростовской области предложили ужесточить ответственность для родителей, которые разрешают своим детям садиться за руль мототранспорта, питбайка, кроссового мотоцикла или квадроцикла. Этот и другие актуальные вопросы обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает региональное правительство. За полгода на Дону в 33 ДТП пострадали около 40 детей. Нынешний штраф для родителей, позволивших ребенку водить транспортное средство, составляет 2000 рублей. Власти рассмотрят возможность применения в Ростовской области судебной практики по привлечению родителя к уголовной ответственности по статье 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни действия». В Ростовской области учредили День работников органов и организаций опеки и попечительства. Теперь праздник, признающий заслуги тех, чья трудовая деятельность связана с защитой прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан, будет отмечаться ежегодно 12 марта. Соответствующий областной закон об установлении нового праздника депутаты Донского парламента приняли в ходе очередного заседания. В Ростовской области на официальной цифровой платформе по трудоустройству размещено около 37 тысяч вакансий. Среди самых востребованных профессий – водители, швеи, токари, электромонтеры, слесари, врачи, младший медперсонал, инженеры, учителя и преподаватели. Платформа позволяет работодателям дистанционно взаимодействовать с соискателями, проводить онлайн-собеседования и подбирать кандидатов по заданным критериям. Август станет самым богатым на астрономическое явление. Так, 2 августа утром в созвездии Близнецов можно будет разглядеть Меркурий невооруженным глазом. А 12 августа 6 планет выстроятся в ряд. Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. В Ростове плюс 18, ясно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Хочу немножечко пооткровенничать и поделиться опытом таких, знаете, непростых отношений. Наверняка с вами такое тоже было, когда лето и солнце тебя как бы подчиняют и заставляют постоянно поглощать бахчевые. Это называется арбьюз.

Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, у пятницы есть свой особый язык. Он достаточно такой сложный, заковыристый. Им владеют только избранные. Но не переживайте, к счастью, у нас есть специалисты и в этой области. Группа «Пицца» вот прямо сейчас продемонстрирует, будет говорить на чисто пятничном наречии. А я постараюсь все это дело перевести. Все будет классно. Вечером мы пойдем в пиццерию. А потом будем гулять до утра.

0: вечер.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, я Наталья Подольская.
3: А я Регина Тодоренко.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно звонила в техподдержку, рассказывает мне, никто из девушек-специалистов не смог ответить на ее вопрос. И в четвертый раз снова отвечает девушка-оператор, там говорит: здравствуйте, меня зовут так-то, чем я могу помочь? И она ей говорит: здравствуйте, а можно мне мужчину? Несколько секунд пауза и такой ответ: к сожалению, таких услуг мы не предоставляем.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе: послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно узнал забавный факт такой, что китайские компании некоторые удерживают сотрудников котиками. Как все происходит? При устройстве на работу тебе дарят кота, оплачивают его содержание полностью, а при увольнении пушистика забирают. Котики — это, конечно, запрещенный прием, но, мне кажется, есть кое-что покруче. Вот представьте, при устройстве на работу тебе дают слушать любимые песни, а при увольнении их забирают. Это уже слишком жестоко.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

Одной. Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, все действительно просто. Наши мысли и желания сбываются, но нужно вот буквально что-то сделать, да, как-то к этому стремиться. Вот недавно встретил одну знакомую, сказала мне, что вот хочет стать миллионершей, как ее подруга. Я говорю, похвально. А что, она действительно миллионерша, подруга? Отвечает, нет, она тоже хочет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я уверен, с каждым такое было. Хочется, чтобы это был сон, но, как говорится... А нет, вот недавно спешил очень сильно. В одной руке был пакет с документами, в другой мусор. И я думаю, вы знаете, что было дальше. В какой-то момент я понял, что произошла фатальная ошибка. Побежал к мусорке судорожно, но, слава богу, нашел пакет с документами. Ко мне тут же присоединился человек, что называется, без определенного, да, места жительства, со словами: «Коллега, что-то интересное нашли, позвольте полюбопытствовать».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
1: Опять у меня.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня в день рождения Гарри Поттера я просто обязан, сами понимаете, да, произнести это заклинание. Стол заказус Миша Набокус. Все, почувствовали, что произошло? Правда? Не почувствовали? Ну, правильно, потому что, если честно, волшебник из меня так себе. А вот ваши приветы и поздравления я с удовольствием озвучу. Так что пишите, пожалуйста, в официальное сообщество Русского радио. Во ВКонтакте, в Одноклассниках. Где еще можно? В наших социальных сетях. В Макс пишите, пожалуйста. Вообще, насколько просто передать привет в столе заказов на Русском радио, вам сейчас расскажет группа 312.

Так, ну певицу Ханну мы отпускаем, ну а все остальные давайте к нам, давайте погромче, потому что это «Стол за газ» в Авторском радио, и это первая порция сообщений. Огромный привет коллегам Светлане Аржанцевой и Наталье Гатаповой. Доброго утра, отличного настроения, позитива, хорошего денечка желает Анна из Забайкальского края. Оренбург не спит. Алексей написал: «От всей души поздравляю с днем рождения любимую подругу Пономареву Иришку. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности, пусть все задуманное сбудется». Также, так, все с аплодисментами хватит. Также привет улетает всем тем, кто мчит по трассе, не меняя волны, таксистам, тестомесам, врачам. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов из Степной Пальмиры. Так, Денис пишет: «Мы сейчас в Карелии отдыхаем, все просто супер, на 4 дня посреди леса». Цитата: «Короче, Дэн рад, всем привет и всех благ». Ну, самое главное, что Дэн рад. Это значит, что мы тоже, тоже рады, и нам всем хорошо. Правильно? Дэн, ты точно рад? Да, все, Дэн рад.

а сообщение в столе заказов на Русском радио. Я Миша Набоков. Ловлю очень и очень ловкого. Смотрите, ап! Поймал. Алиса поздравляет Екатерину с днем рождения. Это значит, что наши статисты снова в деле. Желает запоминающихся моментов, много крутых проектов, счастья и здоровья. Мы, конечно же, присоединяемся полностью. Павел пишет: всем доброй ночи от самых веселых ночных грузчиков. Всей смене огромное приветище. И нам красивым тоже привет. Всем привет, в общем. Процитирую еще сообщение. Позвольте передать привет своей приятельнице Саше. Хочу поздравить ее с прошедшим днем рождения. Это значит, что наши статисты снова не жалеют своих конечностей. Всего самого-самого наилучшего. Здоровья, счастья, благополучия, любви, исполнения всех желаний. С уважением, Джамшед из Екатеринбурга. И знаете, что самое приятное? Что день рождения у Саши уже прошел, а музыкальные подарки не заканчиваются.

а наш стол заказов Тарского радио продолжает лететь по стране. Цитата: «И жизнь хороша, и жить хорошо летом. Каждое лето я хочу поехать на море. Такая у меня традиция», пишет Елена из Екатеринбурга. Елена, ну, поехать на море, мне кажется, это наша... Хотеть именно, да, поехать. Мне кажется, это наша всеобщая традиция. Но что я вам хочу сказать, Елена, в этот раз желание вполне может исполниться. Просто что нужно вам сделать? Нужно угадать, на каком глазу ресница, и потом подуть. Давайте я сам подую.

Все правильно, стол заказов на Русском радио имеет такое свойство. Время замедляется и даже иногда останавливается. А все для чего? Чтобы послушать замечательные какие-нибудь слова. Вот, например, вот такие. Громадный привет любимому мужу Вадиму. Он лучший человек в мире. Жена Лаура его безумно сильно любит. Так, а вот это уже интересно. Цитата, процитирую сообщение. Дорогая наша мама, бабушка Галина Ивановна, поздравляем с юбилеем. Мамочка, добрая и дорогая, неповторимая, сердцу родная, ни для кого пусть не будет секретов, ты самая лучшая мама на свете. Это написала Кариночка. И я от себя добавлю, что ни для кого не будет секретом, что мама, как мама умеет зажигать на танцполе. Вы не верите? Галина Ивановна, ну буквально, буквально парочку движений, пожалуйста.

Как бы сказал мой педагог по бальным танцам, не последний танец, а крайний, крайний. Ну а стол заказов на Русском радио, конечно же, продолжается в самом разгаре. Всем привет, здоровья, позитива, любви, мира. Все это желает Анна Орлова из Приморья. Огромный привет, хорошего дня и настроения всему Дальнему Востоку, Приморскому краю, а особенно Находке. Все это от охранника Павла из детского лагеря «Бухта Отрада». Павел, я уверяю вас, это дежурство вы запомните надолго, потому что вместе с вами, обратите внимание, слева Слава, справа Анна Семенович, а прям по курсу их совместная песня. Наслаждайтесь.

Как всегда, неожиданно пришло время узнать, что же приятного прилетело в официальное сообщество русского радио в «Одноклассниках». Большой привет отправляется в Екатеринбург подруге Юленьке. Цитата: «Юленька, хотя ты сейчас, наверное, спишь, но о тебе мои мысли. Ты много значишь для меня, очень скучаю и надеюсь, наступит день, мы встретимся, все будет хорошо. Твой приятель подписался». Мне кажется, нам срочно нужна гитара. Выручаем приятеля, немножко так притушевываем свет. Так, еще немножко притушевываем. Ну вот, совсем другое дело.

0: при этом пока все. Ну, а я, Миш Набоков, хочу передать отдельный привет всем свекровям, потому что, мне кажется, вот приезд свекрови обычно напоминает прибытие какого-то высокопоставленного чиновника в провинциальный город. Везде чисто, убрано, все улыбаются, проблем никаких нет. И только в глазах кота читается ужас происходящего.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.